0: «Жесток».
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: «Фрешток».
1: Суперновинки чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрешток».
1: «Фрешток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: 12+.
1: Сика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
12: Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями – 2199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
14: Это...

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили.
1: Конечно.
2: Динамика, какие-то вообще глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие.
1: Все,
0: да. Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Не кажется вам, что это разводняк?

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.

0: выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
3: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Новое радио. Новое радио. Новое.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Реклама.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.

0: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
7: Новый.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
5: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, на пес.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
8: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45 33 43.

большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс по

0: Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

0: Реклама.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
9: Билеты в продаже. 0+.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Новое «Это мы».
15: Всем привет, с вами Хамали и Новоиз.
16: С вами Аннет Сайс.
17: С вами Рамиль.
18: С вами группа «Добро».
19: Всем привет, с вами Звонки.
20: Всем привет, это Арти Красти.
21: Это Филатов и Кэрос.
22: Это Саня Эсте.
23: Это Сергей Лазарев.
24: Всем привет, меня зовут Ёлка.
25: Всем привет, с вами Джонни.
26: Новое радио. Новое радио.
27: Присоединяйся погромче.
28: Супер хиты, хиты.

0: кто где, Егор, как обычно, один в ламбо. Уже пересел бы на китайца, был бы.
1: В Магнитогорске 9 утра.
2: Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Эфир содержит сцены идиотизма. Что содержит? Он на нем стоит, как бы, на этом идиотизме, и из него состоит, извините за тавтологию. Здорово, ребята, это Калинин. 21 июля. И Маша, и Катя, и Сережа, и Валер. Все слушают один плюс один. Молодцы. Это все, что я смог выдавить из себя в столь ранний час. А вообще, конечно, раскрою секрет. Очень хочется сильно, максимально немножечко поспать. Но это будет попозже. И у вас тоже возможно. Может быть, как вчера обсуждали, где-нибудь и кимарнете. В кильдимчике там где-нибудь в обеденный перерыв. Мы это сделаем гораздо раньше. Ну и неважно, короче. И будем сейчас слушать музыку, все как обычно. Хоть где-то стабильность. Мы же любим стабильность хоть где-то. Погнали потихонечку. Да, проходите там, располагайтесь. Садитесь там, берите напитки.
1: Пока. Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты». Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем: здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.

0: Тын-тын-тын, как стильная, модная, молодежная песня.
1: Абсолютно, вообще, правда, очень модная.
0: Потому что мы стильные, модные и молодежные радиостанции.
1: Молодежь — это вообще мое, ты знаешь. Да? Ну, в смысле, я в этом понимаю.
0: Вообще-то я тоже молодежь, как известно. До 54 же молодежь.
1: До 45.
0: Черт.
1: Короче, сейчас ехал, слушал радиостанцию, ну, которую там включена была у таксиста. И там вот этот первый выход у шоу. Я не буду называть, что за шоу, и не буду говорить, какая радиостанция, но, конечно, там, знаете, короче, там девочка и парень, не девочка, прям вот такая
0: все,
1: вот.
0: Все как у нас в шоу.
1: Да-да-да. Девочка такая, прям классический радиоведущий, которая такая, всем бодрое доброе утро. Вот это вот. А парень, он прям, я не знаю, может, у них шоу на этом устроено, но он за выход, за первый, уже нахамил ее раза три, наверное.
0: Я говорю, все как у нас.
1: Ну, да. Он типа хотел, видимо, чтобы это смешно было, а получалось просто хамство.
0: А как он нахамил?
1: Ну, короче, смотри, типа, блин.
0: Всем привет, в студии Иван Петров и моя жирная сови, вот так вот?
1: Нет, не надо. Нет. Ну, типа, знаешь, такие шутки, как это. Она ему говорит, ого, какой ты сегодня бодрый, а он такой, не подкатывай.
0: О. Не, ну прикольно такой, типа, ну, перчинка такая.
1: Вторая говорит, давайте обсудим праздники. Сегодня день вредной еды. Он говорит, он говорит, а ты, кстати, видела, кто-то у нас на кухне много бургеров наготовил. Она говорит, не видела. Он такой, и я не видел, отмечает она тут.
0: Слушай, это прикольно, что ты.
1: Вот так вот.
0: У нас столько приколов не вед с утра.
1: Нифига себе, что-то мне даже грустно как-то стало. Он так это ее... И потом, она прям, знаешь, она прям такая классическая, она говорит, а у меня любимая вредная еда — это бургеры с сыром. А. И ждет от него чего-то.
0: Ну, давай попробуем, как бы я бы ответил.
1: Давай.
0: А какая у тебя любимая вредная еда?
1: А тебя это волновать не должно вообще. Все, ну, пес.
0: У нас так не получится.
1: Давай ты теперь. Давай. А у тебя... Во-первых, всем бодрое доброе утро. А у тебя какая любимая вредная еда?
0: Не знаю, что я знаю, какая у твоей мамки любимая вредная еда. Понял? Бодрое утро, доброе. Это новое радио.
1: Вот!
0: Какое оно бодрое, ни хрена не бодрое.
1: Какое бодрое,
0: все,
1: конечно, нет.
0: Все пятые как катком переехало, все.
1: Вообще.
0: Бодрые. Никто не бодрый утром, понятно вам все, ведущие.
1: Но нет.
0: Ну, кроме ведущих самих.
1: Кроме ведущих.
0: Да, на радио. Все они бодрые, ничего, это все ложь, не верьте никому.
1: Свранья, да?
0: Все сидят, еще подушка отпечаталась на харях.
1: Со своей аудиторией свранья начинаете
0: общение. Мы не врем, нам хреново, сидим до 8 часов хреново.
1: Я вообще сдохнул бы сейчас прям, ага.
0: Бодрое оно. Фу, настроение испортил своими.
1: Испортили, конечно, бодростью своей.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Мы сегодня, кстати, как раз договаривались, что Кирилл откусит от чайного гриба кусок, прям вот так и пожует.
2: Да, знаешь, знаменитый договор вот этот, да? Так, да. По-моему, там наоборот, ты должен, мне кажется, откусить гриб и съесть его.
1: Я-то, видишь...
2: И еще станцевать Гангнам Стайл.
1: Я не могу, потому что я, в принципе, грибы не люблю. У меня освобождение получается, мне грибы не нравятся. Там... Меня затошнит просто.
2: Где-то была заметка, что в Роскачестве напомнили россиянам, что они могут беспрепятственно ходить в лес и собирать грибы и ягоды.
1: Почему?
2: Просто без ничего не надо платить за это.
1: А, в смысле, я думал, любые. Не, я вначале так подумал.
2: Да, выходит этот человек, какой-то чиновник, говорит, на сегодняшнего дня
1: любые
2: грибы...
1: Все ядовитые мы собрали и выкинули.
2: Все, да. Не-не-не, типа не нужно за это отстегивать никому, там Росгрибу не нужно как бы платить. Просто ходишь, собираешь, но с умом. Не собирать, ну, собрать-то их можно, вредные, но есть нельзя, вообще все проверяйте, не надо.
1: Лучше вообще не собирайте, ну, потому что, как вы можете быть уверены, вы доверяете себе на 100%, скажите вот так вот, по-честному. Доверяете ли вы себе в первую очередь? Лучше, конечно, ешьте грибы, которые на производстве вырастили, там точно не будет. Ну,
2: вешенки.
1: Да, вешалки. Потому что ты возьмешь и как ты знаешь, ядовито это или нет. Поэтому нет.
2: Ну, по аналогии с ягодособирательством, надо ходить в лес с атласом, как нас учили.
1: Да.
2: Типа, чтобы собирать ягоды, лучше всего знать, какие ягоды вы собираете. Так же и с грибами. Как, я, честно говоря, даже если был супер крутым знатоком грибов, я бы все равно бы что-то побоялся.
1: Конечно, они же одинаковые все.
2: Перепутаешь, да, нереально?
1: Абсолютно.
2: Там это, ножка да шляпка. Как вы там их различаете?
1: Ну, вот они, оказывается, то же самое. Так, я не знаю, может быть, когда ты прям специалист в этом, ты легко это различаешь, находишь вот эти вот моменты, потому что у меня с рыбами всегда так же было. Кто-нибудь достанет рыбу и такой, а, так это же там подлещик, а, так это же там такой-то. И начинают разные рыбы, они на вид одинаковые абсолютно. А,
2: да.
1: А это разные. Так что тут...
2: Они все плоские, с этим, с хвостом, молчат, им их ни о чем не спросишь. Они все одна на другую похожи. Как вы там разбираетесь?
1: Я сейчас подумал, что мы в прошлом выходе гнали на чуваков, которые... А сейчас у нас вот что было у самих, вот этот вот выход?
2: Обсуждение грибов и ягод. Да, мы разнообразные.
1: Ну, кстати,
2: там все только на позитиве, бодрость, хорошее настроение, а мы вот то про грибы, то про ягоды, то песню «Я люблю собак» поставим в эфире. У нас никогда
1: не... О, давай!
2: Мы вот то про грибы, то про ягоды, то песню «Я люблю собак» поставим в эфире. У нас никогда
1: не... О, давай!

0: У меня болезнь.
1: Ну там так начиналось.
0: Артем Селиванов с песней «У меня болезнь».
1: У меня болезнь.
0: Что вашему вниманию. Ну а что будет дальше, покажет время.
2: Встречай новое официальное приложение.
0: У меня болезнь.
2: Радиохаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радиохаб в своем магазине приложений.
3: Радиохаб. 12+. Реклама.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
7: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
3: Новое

0: www.radio.ru. Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Работаем, работаем. Что?
2: Что, какая движуха вообще?
1: Вообще никакой, абсолютно. Ничего вчера не произошло. Я уже, честно говоря, вот лежу просто дома и жду уже, пока две недели эти пролетят по-быстрому. И уже там отпуск, и вообще я уже сильно прям уже жду. Осталось какие-то две, ну, полторы даже недели. Сильно уже охота.
2: Ладно уж, не расстраивай их раньше времени. Они так не рады, что...
1: Нет, пусть расстроятся.
2: Почему?
1: А чего?
2: Ну, ладно.
1: Ну, надо

0: все, весь спектр эмоций испытывать.
1: Теперь надо пряником порадовать. Что-нибудь хорошее скажи.
0: А, я завтра вовремя приду.
1: Да-да-да, сказочники.
0: Да.
1: Вот уж эти сказочки.
0: Ну, что хорошего сказать?
1: Ну, что-нибудь там на ПВЗ, там, что там на ПВЗ ты забрал вчера? Ничего?
0: Нет.
1: Капец. А я вчера реально оказался в какой-то затруднительной жизненной ситуации. Я забрал последнюю посылку, у меня на трех маркетплейсах ничего не едет. Ага. Вообще ноль. Я реально захожу, я не знаю, что купить. Они уже, а прикинь, а если я все купил уже, то что делать?
0: Тогда ну, в что? Такие случаи надо всегда покупать дезодорант.
1: И дезик я купил, вот в чем дело. Я, кстати, дезик тоже на ПВЗ забираю обычно.
0: Ну да,
1: потому что у меня нет такого продовольственного магазина рядом толкового.
0: Так и там выбор большой. Ну, тогда, я не знаю, ну, другой дезодорант.
1: Другой дезодорант. Ну, зубная паста там что-нибудь. А ты какие дезики любишь, которые пц-пц-пц или...
0: У меня вот все эти? Есть.
1: Потому что, мне кажется,
0: и вот такой,
1: эти,
0: и такой.
1: Вот
0: такой.
1: Эти, которые, они пачкают одежду, мне кажется, они. Нет? Ну, мне кажется, он более щадящий для шмоток.
0: Он лучше помогает.
1: Который
0: ну, да.
1: помогает, понятно.
0: Если я планирую попотеть прям сильно, ну, то есть, либо поиграть во что-то сложное, либо поспать просто. Вообще пожить в такую
1: сейчас
0: жару.
1: Такие некоторые мои одноклассники, про что они говорят? Что такое дезик?
0: Дезик, да. Нет, сейчас в такую жару, конечно, приходится пользоваться сильнейшим каким-нибудь химическим дезодорантом, чтобы...
1: Ну, или комбо сделать сначала, а потом...
0: Я и так иногда делаю. Так а что они стоят, там их несколько этих дезодорантов. У меня и такой, такой, такой, такой. И я заметил, что почему-то чем дороже... Дезодорант, тем он хуже помогает, реально.
1: А дорогой для тебя дезодорант, это сколько?
0: Ну, типа, там 3000.
1: Ого, сроду таких не покупал.
0: Да нет, но это вот дезодоранты, которые всякие от каких-то, типа, брендов, которые делают туалетную воду. Из тех же линеек, у них, у некоторых еще дезодоранты есть. И вот они вообще абсолютно не помогают. И реально, вот ты покупаешь какой-нибудь дезодорант там за там 200 рублей какой-нибудь вообще химозный, и вот он лучше всего помогает. Но я предполагаю, что он как-то не это, не особо действует. Так они подорожали вообще, ты видел там, он спас уже 500 рублей.
1: Да, пятихатку вообще... уже прям жалко отдавать за
0: да,
1: это.
0: Да, конечно.
1: Он еще так быстро кончается.
0: Абсолютно.
1: Поэтому я через день хожу, как говорится.
0: Ну, а там написано 72 часа защиты.
1: Да, между прочим, а 72 это сколько? Три дня. Так это я еще часто делаю.
0: Да, конечно, так что давайте-ка это. Три дня обещали.
1: Обещали. Понимаю, старик, вы как никто вообще. Это новое радио.
0: Ужас.

0: Восток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимает самый сок.
0: Фреш Ток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фреш Ток.
1: Фреш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.

0: Да подожди ты, о чем? Я не знаю, о чем.
1: Это что такое?
0: Как какие-то люди ворвались, спрашивают, о чем?
1: Ничего себе.
0: О чем?
1: О чем ты не спишь по ночам?
0: Да, сейчас, подожди, открывашку поставлю, потому что надо, Петр, поговорить чуть-чуть буквально.
1: Давай.
0: Несколько минуточек.
2: Один плюс один.
3: Калинин и Райтраун.
1: У нас тут второй день уже висит шарик какой-то, а чей это, так и непонятно, никто не признается. Чей, у кого-то день рождения был, что ли, или что?
0: Да, скорее всего, это на выходных была программа, и кто-нибудь из гостей принес там да? шарик, подарил ведущему.
1: Я видел, они шахматы лепили из хлеба, но у них ничего не получилось. Поэтому я предлагаю позвать нам в гости какого-нибудь... Ну, у них была...
0: Группа Бутырка, что ли, приходила? Зачем шахматы?
1: Нет, у них вот молодая певица была, и они, видимо, вместе просто ради прикола лепили, и у них ничего не получилось. И я предлагаю, может, нам какого-нибудь сидельца позвать, чтобы он нас обучил... Ну, лепить шахматы и вообще что угодно из хлеба. Потому что нам тогда из хлеба много чего присылали. Там и ботиночки для голубя были, и всякие четки, и все что угодно.
0: Ну, было бы интересно, ребят, если вы сидели,
1: да, если вы сидели,
0: напишите в нашу редакцию.
1: Да, и не там, не пару лет, а вот прям как будто бы, знаете, много прям. Ну, лет 15 хотя бы.
0: Да.
1: Напишите, и там как-нибудь что-нибудь придумаем.
0: Лепка из хлебного мякиша традиционная, видишь, традиционная, mm-hmm. написано, рукоделие, которое требует терпения, видимо, большого количества времени.
1: Да-да-да.
0: И соблюдения определенной технологии.
1: Терпение, только не надо говорить это там тем, кто лепит. Значит, терпение нужно, терпило, что ли?
0: Для лепки лучше всего подходит белый хлеб пшеничный из муки второго или третьего сорта. Тут еще детали оказываются.
1: Конечно, первого сорта она... хорошая, mm-hmm. ничего не слепится.
0: Ржаной хлеб тоже можно использовать, а вот пышные батоны с разрыхлителями для этой цели не годятся.
1: Ну, это, знаешь, это белых будешь лепить из белого хлеба, а черных из черного.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Все.
0: Очистите мякиш от корок, разомните в руках.
1: А ты в шахматы умеешь играть?
0: Ну, да. С дедушкой играл все детство.
1: Ну, типа, какие-то базовые просто навыки.
0: Ну,
1: вот,
0: да,
1: как
0: да.
1: у меня. Вот
0: ну,
1: эти
0: да.
1: всякие мистер Шмидт и Эндшпили, я вообще не понимаю ничего в этом. Какие-то там атаки, я что-то...
0: Мистер Шмидт и Эндшпиль, это группа такая.
1: Да, в этом я ничего вообще не понимаю.
0: Сицилианская защита ты имел в виду?
1: Вот эти вот, да. Базовые навыки там я тоже, я могу поиграть, а вот всякие вот эти вот умные нет. Я там в три хода мат нет.
0: А детский мат так называемый.
1: Да? Угу. Да? Откуда ты знаешь это, оказывается?
0: Ну, я играл в шахматы, любил шахматы.
1: Да?
0: Мы постоянно с дедушкой резались вообще жестко.
1: Давай, я принесу, у меня дома есть.
0: В шахматы будем в эфире
1: ну,
0: играть.
1: Ну, да. Все,
0: но дедушка хорошо делал. Есть такие родители, которые, знаешь, играют с детьми, обносят их. Все
1: ну,
0: равно
1: да.
0: не могут удержаться, чтобы там...
1: И тебя обносил.
0: Нет, тоже. Дедушка такой, смотри, я там что-нибудь похожу. Он говорит, смотри, вот если сейчас походишь так, то теряешь там ладью. Там,
1: ага.
0: Давай лучше так попробуем. Ты учил меня анализу какому-то.
1: О.
0: А я говорил, нет.
1: И все равно в конце ты проигрывал.
0: И все равно, да, это тебе эти самые...
1: Да-да-да.
0: Слона на погоны тебе.
1: Он говорил, смотри, если походишь вот так вот, потеряешь ладью, поэтому ходи так.
0: Поэтому
1: ходи так, и там мат сразу.
0: Поэтому ходи, мелкий.
1: Да.
2: Реклама. Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
11: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООПТ. Не оферта.
12: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
14: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
15: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
16: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
17: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторрус».
18: Новое радио.
1: Если вы не поняли, то Дима Билан сейчас это в детскую минутку. И мы тоже не поняли, почему, но

0: один.
1: Ну, я тут серьезный анализ провел, почему Дима Билан вдруг снова стал популярен, оказывается, да, среди так называемой молодежи.
2: Да.
1: Так мы говорим, старики, про тех, кто родился в 2017 году. Угу. Популярны не только Дима Билан, но и такие треки, как «Белая стрекоза любви», потом там треки группы «Винтаж». Психолог объясняет ретроспективной ностальгией по времени, в котором подростки на самом деле толком и не жили. Ну, короче,
2: это как у вас с Советским Союзом.
1: Типа того, да. В прошлом все было знакомо и стабильно.
2: Ага.
1: И там было там беззаботное детство, мама, там все, каша, да, бесплатная от бабушки. И прививается как бы в себе... Фу, господи, какой ж тупорылый.
0: Тупой! Полный идиот не может сформулировать предложение!
2: Да. Днище, позорище.
0: Ужас, лошара, я еще преподаю, понимаешь?
2: Да.
0: Я там, вот там радио. Что,
2: ходит там с умным лицом.
0: Какие есть, ага, там по форме собственности радио.
2: Да, да, да. Словарный запас 1500
0: слов. Take me back, Дим Билан, ретроспектив.
2: Да, да, да.
1: Короче, ужас. В детстве было там все знакомо и стабильно.
2: Да.
1: А в будущем незнакомо ничего и нестабильно, как бы.
2: Ну,
1: и
2: ты вот... понимаешь, насколько это вообще время летит быстро, что для детей Дима Билан это как вот для вас с Советским
1: как
2: Союзом уже история.
1: Да.
2: Офигеть. Это когда так, да, стало?
1: Ну, то же самое. Вот в моем детстве был Лев Лещенко, он и сейчас есть. Угу. Вот, и он вызывает некое чувство спокойствия.
2: Да.
1: Вот он есть, и хорошо, Лев Валерьянович. Угу. Вот я представил сейчас Дима Билан вот этот, в песне... Только твой Дима Билан. Если бы советские исполнители также свои имена проговаривали в песне.
2: Ну вот я, кстати, и подумал об этом тоже. Это насколько Дима Билан вообще, ну, не знаю, тяжело ему это петь было или наоборот. Вот ты бы смог петь песню? Это твой Кирилл Калинин.
1: Я тоже сам про тебя думал.
2: Детка, я тот, кого так хочешь ты.
1: Да.
2: Я тот Кирилл Калинин.
1: А у меня никуда не влезает имя и фамилия. Или там, да, здесь Валерий Ободзинский, погнали.
2: Кто?
1: Да, забей, не парься. Или это... там, кто он из советских, кто там популярен был?
2: А-а-а.
1: Там Муслим Магомаев, там, но... сам про себя. Ну, это как-то странно.
2: Ну, да.
1: И как-то Дима Билан тоже через, как будто через себя переступал, когда это просто по канонам.
2: Ну, вообще, у него тогда все песни такие были. Я же говорю, мы тогда поставили эту песню «Я ночной хулиган», там стон и полтрека вообще.
1: «Я ночной хулиган» — это
2: Из
1: ранее.
2: «Моя мулатка-шоколадка», вот эта песня мы ставили, и ее пришлось выключить на середине, потому что там порнуха.
1: «Моя мулатка» — это времена еще, когда продюсером Димы был Юрий Шмильч Айзеншпис.
2: Да.
1: Это прям вот золотой период такой. А вот R&B, это было увлечение годов 2008,
2: да,
1: 2007. Сережа Лазарев тоже, они прям наперегонки делали эти R&B-треки. Это уже когда...
2: А в итоге всех обошел Тимати.
1: А Тимати всегда на стабильном.
2: Ну, конечно.
1: Вот эти все видосы, как все время он с 8 охранниками ходит такими. Сам опасный, большой, накачанный, с татухами, охранники такие же. Все там артисты что-то по одному, один Тимати с охраной.
2: Раньше просто в целом такое не пели. Раньше песни о любви какие были? Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. А потом прошло время. Да, детка, опускайся ниже.
1: Раньше,
2: как бы и то про любовь.
1: Две темы было в Советском Союзе. Любовь,
2: да,
1: и Ленин такой молодой.
2: Да.
1: Как бы вот. И любовь к Ленину еще.
2: Угу. Понятно. Ну что ж. Ладно.
1: Минутку еще надо потянуть.
2: Да, блин. Так,
1: ладно, чуть пораньше уйдем.
2: Давай, да.
3: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный «Наполеон» домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Услышь весь радио. Новое. Что это?

Radio.ru. Вот зумеры любят вновь группу «Винтаж», Диму Билана, там «Белую стрекозу любви», а меня возвращает в беззаботную, ну не детство, в беззаботную юность, когда вот прям самый вот институт, там второй курс, там самое страшное, это сессия там зимняя или летняя, вот эти какие-нибудь зачеты, вот это был самый верный, там получить двойку какую-нибудь, остаться там без стипендии, что-нибудь, вот такие были проблемы, меня туда возвращает... творчество группы, ой, господи, певицы Максим. Возможно, и вас тоже. Вот это, когда давно я ставил этот ремикс, да, на трудный возраст. Редчайший ремикс, я уверен, у вас такого нет. Он только у меня и у певицы Максим где-то там на кассете. Что-то вот надо как-то тряхнуть стариной, потому что, не, новая музыка, это, конечно, во. Но и не забывай свои корни, как говорится.

И вот я представляю и вспоминаю, едешь на копейке летом. Все, сессию уже закрыл, кое-как там с горем пополам. Жарища, даже с открытыми окнами в копейке невозможно ехать. А окна вот так вот этим веслом открываешь, оно тяжело вниз идет, потом его тяжело обратно надо поднимать, когда куда-то приехал. Куда там мчишь, причем надо было еще копейка не могла въехать моя, вот если какой-то подъем был, нужно было с разгончику, если разгончика не было, то все, пиши пропало. Ну, какое классное было время. Так, поехали дальше, а то Максим по второму разу началась, это новое радио, что-нибудь еще танцевальное, например, вот такое. Это гуру Josh Project. 2008 год.

0: здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтран, на базе на радио суперхиты и суперновинки на базе. Сейчас новость прочитал, которая мне не понравилась вообще. Абсолютно.
1: Вот все россияне работают с 6 утра теперь.
0: Но все за исключением некоторых.
1: Так.
0: Вот написано, зумерша готова встречаться только с папиками. Исследование. Провели 90% молодых девушек. Отказываются учиться и строить карьеру, а отношения рассматривают только с точки зрения денег.
1: Вот так вот.
0: Среди причин экономический кризис, из-за которого состояться в профессии стало значительно сложнее, а на затраты силы времени почти всегда затраты не окупаются.
1: Угу.
0: То есть...
1: Это как обычно, мы опросили троих человек и потом написали новость.
0: Все равно!
1: Зумеры массово!
0: Массово, все равно! Ну и что? А рейтинги так и строятся. Опрашивают 10 человек, и кто сколько сказал, так и рейтинг потом и радиостанции. Так что...
1: Да не, мне кажется, новое поколение, они за правильные
0: карьеры работать.
1: Ориентиры. Не, ну
0: они
1: что?
0: Хотят...
1: Так, молодежь, ну-ка напишите, вы что, реально не хотите работать?
0: Не хотят.
1: Ну и что, пусть нам больше рабочих мест достанется.
0: Ну да, кстати.
1: Часто они на родительские бабки живут, а потом поймут, что все, никаких папиков нету, все, надо самим впахивать
0: жестко.
1: А
0: это потому что, видишь, это воспитали так, вот с детства давали им все, что у них было. Это у нас ничего не
1: да,
0: было.
1: Да, у нас родители, может, и хотели нам дать все, но, ничего не было.
0: Б,
1: у них не было бабла.
0: У них не было, да, и приходилось как-то добиваться всего самого, и ты как-то к юности приходил к тому, что надо работать, чтобы что-то было. А тут, когда тебе с детства все дают, потом детство заканчивается, и, а ты девочка, например, детство заканчивается,
1: ты
0: и ты такой, ты девочка.
1: Ты вообще.
0: Ты девочка.
1: Ты.
0: Ты девочка.
1: Не ты.
2: И... Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно. Утреннее шоу «1+1» на новом радио.

0: Я что-то просидел и забыл подложку поставить.
1: Тут, конечно, зумеры сталкиваются с реальностью, так или иначе. Вот тут написали в комментариях. Как зумер, не согласна с опросом, работать не хочется на нелюбимой работе и нелюбимой должности. Хочется саморазвиваться, работать на себя, любить свое дело. Для этого нужно потратить колоссальное количество времени. А сейчас, чтобы как-то жить, приходится ходить на нелюбимую работу. Сейчас!
0: А любимая работа это где? В департаменте ТикТока? Где там надо? Где любимая?
1: Сейчас приходится ходить на нелюбимую работу, чтобы как-то жить. Такое было всегда. Так устроен мир просто.
0: Это вот Кристина написала. Кристиночка, плохие новости. Да. Для тебя, как для молодого человека, большинство людей работают на нелюбимой работе всю
1: жизнь.
0: Да
1: почти все.
0: Да, да, да. Мало кто может.
1: И не только у нас, а во всем мире всегда так было, потому что так мир устроен просто-напросто.
0: Да. Он несправедлив и жесток. Да.
1: Если все будут работать на любимой работе, тогда кто будет на нелюбимой работе работать? Я не думаю, что кто-то такой, эх, люблю мыть толчки в общественных заведениях.
0: Делаю это с огоньком, с удовольствием.
1: Обожаю.
0: Всегда.
1: Кто-то тоже должен делать работу любую. И это нормально, и это правильно, и так и должно быть. Кто-то должен.
0: Любая, да, даже самая классная работа, она как 500 раз
1: говорили. В какой-то момент становится
0: она
1: рутиной.
0: Она превращается в обыденность, да, она бесит. Просто потому, что некое принуждение рождается. Тебе
1: абсолютно.
0: Когда кто-то говорит, приходи к такому-то времени куда-то, ты не хочешь этого делать, просто человек устроен.
1: Да.
0: Поэтому не надо это утопить.
1: Вы думаете, вот мы тут на радио работаем, казалось бы, да, классная работа, и так и есть, но это все равно рутина, мы уже так же тоже, да блин, надо вставать, да блин, что-то гости, как там надо общаться, что-то это, то есть и у нас это тоже скатывается, не надо думать, что мы тут на голове стоим, и у нас тут, мы такие, эх, в 6 утра. Вот я сегодня встал.
0: Ну, а вот блогеры, у которых там миллион тысяч подписчиков, они как, вот кайфуют?
1: Они вроде, когда, это тоже работа,
0: они, когда
1: конечно.
0: Они говорят, что кайфуют вроде.
1: Ну, это тоже работа, я не знаю. Ну, кайфуют, у них там команда еще 500 человек, которые делают.
0: Ну, да, тебе надо контент постоянно пилить, типа каждый день по нескольку раз. И он все равно одинаковый. Он хоть и разный,
1: конечно.
0: Но все равно одинаковый. Одно и то же нужно камеры, свет выставлять. Это даже вот...
1: Плюс, так или иначе, ты делегируешь обязанности. Когда у тебя уже много подписчиков и много денег, у тебя и команда появляется, которая там из-за тебя делает половину всего. Тебе надо просто только приехать и сняться.
0: А вот интересно, а Егор Крид, вот он, например, он такой, блин, сегодня концерт в Лужниках, блин.
1: Блин, ну, если бы у него были каждый день концерты в Лужниках, я думаю, тогда да.
0: Справедливо, справедливо.
1: Тогда да. А так, конечно, ребят, ну, надо как-то...
0: Не, ему надо на студию ехать, песни писать, а ему хочется на своей ламбо промчаться по Кутузейру.
1: Ага.
0: Я не могу, почему все время там ламбо какое-то?
1: Ну, не знаю.
0: Кто, где вы эти ламбо видели? Никто не ездит ни на каких ламбо.
1: Ну, у него же в треке даже есть.
0: Ну, да.
1: Я заводил в этом ламбо.
0: Старик, да, Рено Дастер. Будь ближе, Егорыч.
1: Ну, кстати, да, я что-то вот настолько редкая машина Ламба, что я как не люблю, ну, вообще не интересующийся автомобилями человек. Если ее увижу раз в год, все равно шею это вот так в бок.
0: А прикинь, Егор бы там йоу-йоу такой, йоу-йоу, я Егор Крид, там автотюн, и он там такой типа детка, бейба, прыгай в мой Дастер. Поедем, но... там, поедем с тобой сюда-стер.
1: Ну, это вот, это просто, это так называемая приземлить детку, опять же. Она потому что думает, что у нее сейчас ламбо будет, а вот тебе дастер.
0: Типа повелась на бабке.
1: Да, а вот тебе садись, вот реальность. Добро пожаловать в реальность, в дастер. Или вообще в такси.
0: Ну, если она увидит, что у тебя дастер, велика вероятность, что... Она потом не дастер. Так, 8 часов 10 минут в Москве.
1: А это потому что
0: 21 июля.
1: Меркантильность.
0: Да, сейчас все больше таких людей, к сожалению. Вот в наше время я устал.
1: Да.
0: Все за меня договорит Сергей.

0: Один плюс один.
1: Так, тема дня у нас в соцсетях. Сегодня тема интересная будет, по крайней мере, мне было бы интересно послушать. А зачитает уважаемый коллега Кирилл Калинин.
2: Поехали.
1: Да.
2: Вот там Сергей Лазарев поет. Давай танцевать, чтобы нам стало жарко. А сейчас же лето, а что там и так жарко.
3: Это в теме все написано.
1: Да, да, да. Нет, это он, это от себя там такого не было.
2: Это вообще не тема, это я просто решил. Хотите прикол, посмеяться.
1: Да, да, да.
2: Так, ну поняли, типа, даже танцевать не надо Лазареву Сережу. Ну, потому что лето же. Хотя и как бы там жарких-то дней вроде и не было. Ну, прям, чтобы, знаете, там 35. Но это в Москве. Да что это за такая тема? Что это за говно? Что это за уровень дошкольного возраста?
1: Что это за говно, он сказал? Это я сидел, придумал твои песни вообще-то.
2: Извини, ты творческий порыв твой осудил.
1: Вообще ужас.
2: Вы можете это прочитать? И не было, ну прям чоп.
1: Ужас просто. Он сказал, что за говно.
2: А ты повторяй еще три раза.
1: Я это сидел, придумывал три песни.
2: Придумывал он еще это.
1: Ладно.
2: Я устал уже ее читать. Я тупею, пока читаю. А там уже и так хуже некуда.
1: Давай сначала.
2: Сначала? Вот, да нет, ну
1: да ты... ладно, нет, давай, вот где я остановился.
2: Обсуждаем сегодня такое вот что. Обсуждаем сегодня такое вот что. Поколение Евы.
1: Ага.
2: Смотрите, вы вообще вот трендовый человек, или вы вообще тренды вот эти все не следите? Я объясню, что имею в виду. Тренды вот эти все не следите. Я объясню, что имею в виду. Вот популярные спиннеры. И вы такие, куплю спиннер. Или популярный попыты. И он у вас тут как тут. Или лабуба. Или вот популярно чемпионат мира по футболу. И вы тут же с популярным попыты. И он у вас тут как тут. Или лабуба. Или вот популярно чемпионат мира по футболу. И вы тут же смотрите, хотя вообще в футболах не понимаете.

0: вообще все куча актеров. Они вообще никогда же за футболом европейским не следили, а тут вдруг все пошли на стадион, поперлись.
1: Как в «Брате» в фильме Балабанова. «Тусовка» называется.
0: Ну вот, и так же я начал думать, а я же точно такой же был абсолютно, когда у нас чемпионат мира проходил в 2018 году по футболу. Я и до этого, и после этого вообще ни один матч футбольный не посмотрел. Но футбол тогда, ты что, я разбирал, я лучше всех вообще понимал. Я ездил в центр, смотрел там со всеми просто людьми. Я в какой-то момент поймал себя на мысли, что я не смог куда-то там проникнуть на какую-то зону, где прям футбол все смотрели. И я стоял у площади Революции, у какой-то кафешки, у которой телек был выведен на улицу. И там просто пару человек стояло, и я с ними стоял, болел там рядом. Настолько.
1: Я еще смотрел, когда финал там показывали, там, Трамп с женой, там, с Меланией. И мне, да. Может, я эмпатичный человек, мне как-то стало так как-то неудобно за футболистов, потому что матч был не очень интересный, да. Финальный. Ну, такой, не суперзрелищный. Вот, и мне думаю, блин, вот человек пришел на футбол один раз посмотреть, типа, чем они там занимаются в Европе.
0: Да-да-да.
1: Скукотища, как он бедный вытерпел.
0: Вот, это та же... Обидно, да. Та же самая ситуация у меня была, когда я первый раз и последний решил посмотреть ММА. Я, по-моему, тогда был матч Хабиба против Конора Макгрегора. Вот все ходили, вот, они будут драться. Я что-то посмотрел, он его заборол быстро, и все. Я такой,
1: вот это вот.
0: Все, типа. я такой понял. И я ждал, что там это, как бы, чтобы там они все махались, там кровяк, а он его заборол, все, победил. Ну и вот. И, короче, не об этом. Вопрос о трендах.
2: Тренды. Вот, 1-0.
3: Реклама.
4: Что с лицом?
5: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
4: И теперь рабы ежемесячных выплат.
5: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
4: Хм. А говорил, ты из вас самый умный.
5: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.

0: час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар, автостекло заменим быстро и легко.
2: Этим летом встречаем.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Итак, обсуждаем сегодня тренды, модные тренды.
2: Да, поддаетесь ли вы модным трендам?
1: Что такое модные тренды? Давайте объясним. Это какие-то вот веяния, не обязательно моды, да, самой, не про одежду, а как культуры, в частности. Мемы, какие-то флешмобы.
2: Да, покупки.
1: Да.
2: Обязательно.
1: А вот когда было вот это Гарлем Шейк, это каким словом называлось все? Не флешмоб, а... Ну,
2: я забыл.
1: Было какое-то же слово, да, обозначающее, когда все... Что-то делают.
2: Ну, тренды вроде просто.
1: Да, когда Ice Bucket Challenge.
2: Это вроде тренды. И называлось.
1: Ну, ладно. Или вам пофигу, вы такие пошли на работу, и все, потом с работы вернулись,
2: да.
1: Какими-то делами занимаетесь.
2: Все эти лабубы вам не надо, и чемпионаты мира вы не смотрите, и слово пацана вы не смотрите, и, короче, ничего, все, что модно вокруг, вы отрицаете. В отрицалово уходите.
1: Ну, вот типа Леха пишет, взял зонт, когда из дома выходил, все тоже взяли. Ну, вот тоже тренд. Типа, когда с неба что-то
2: определенный
1: капает
2: тренд,
1: вода,
2: да.
1: То тренд, да, ходить под вот этим зонтом.
2: Звоните 8495-232-1632, обсудим с вами. Не, я вот, я в плане покупок, я довольно трендовый человек, да. У меня, если спиннеры популярны, он у меня есть. Если лабуба, оно у меня есть, все. Но если все вокруг что-то смотрят, я такое, мне не нравится. Такое я уже почему-то не хочу. Потому что что-то смотреть, это меня обязывает к чему-то. А ты купил и забыл.
1: 8495-232-1632.
2: Да. Флешмобы, да, Кирилл.
1: Флешмобы?
2: Флешмоб, нет. Флешмоб — это когда танцевали все.
1: Ну, под Гарлем Шейк же танцевали.
2: Ну да, наверное, флешмоб тогда.
1: Что, не было специального какого-то слова, которое описывает,
2: да,
1: это
2: тренды
1: понятие?
2: Это вроде было.
1: Тренды?
2: Ну да.
1: Ладно, все.
2: Вроде слово тренд было.
1: У нас, мне кажется, есть гость или гостья.
2: Сегодня?
1: Нет, в эфире.
2: Алло, привет.
1: Видимо, я поспешил.
2: Поспешил, а поспешишь людей насмешишь.
1: Людей, вот.
2: А мы все смеемся над тобой
1: вот
2: теперь.
1: Вот и думаете,
2: а-ха-ха-ха.
1: Да. Сел я в лужу, а,
2: а-ха-ха-ха.
1: Получается. А простоволосился.
2: Да.
1: Угу. Попробуем Алло. Еще разочек. Здравствуйте.
3: Алло, алло.
2: Алло, привет, как тебя зовут?
3: О, меня зовут Алена. Офигеть, я вам дозвонилась.
1: Ален, только не говори, что ты из Москвы с такой связью, Алена.
3: О, да, конечно, не из Москвы, я из Сургута, Ханты-Мансийский
1: округ. О, нормально.
3: Приезжайте к нам, у нас солнце, стука.
2: Все, привет. А слышно, Алена, такая, по голосу такая, с ней лучше не это, как его, не баловаться.
1: Не спорить, да.
2: Конечно.
1: Ален, ну, что по тренду? Ты вот когда были всякие эти движухи там, какие у нас были движухи? Спиннеры там, я не знаю, там, чем-нибудь. Ты поддаешься вот этому всему? Мейнстрим.
3: Ну, короче, совсем я не модная, я так понимаю, дама, слово пацанов не смотрю, спиннеров не покупаю.
2: Ну, со спиннерами ты опоздала как-то... уже немножко, конечно, ну ладно.
3: Да, ощущение
1: лет на 10.
2: Подожди, и что, вот все с лабубой ходили, у тебя не было лабубы?
3: Да, конечно, нет, мне уже в это время было 45 лет, когда все
2: ну
3: ходили с лабубой. Нафиг она мне нужна.
2: Подожди, все ходят вокруг, говорят, тун-тун, сахуры, ты не понимаешь даже, о чем речь?
3: Абсолютно, абсолютно.
2: А
3: вообще.
2: Как, подожди, а дети у тебя есть?
3: Я как-то же дожила. Да, 24 годика.
2: 24?
1: Там взрослые уже дети. У них уже у самих, скорее всего, дети. И вот эти дети уже там с лабубой ходили, наверное.
3: Ну, вот, короче, тренд для нынешней молодежи — не рожать детей, да. Мне как бы говорят, тебе надо, ты рожай.
1: Ничего себе,
2: тренда.
1: Вот это тренд, осуждаем, не должно быть таких трендов. Правда,
2: вообще,
1: Артем, присоединяешься?
2: Я присоединяюсь.
3: Нет, не присоединяюсь, потому что вот песня у вас...
2: Я не понимаю, что надо делать. Какой правильный ответ?
1: Тихо, ты сказала, что...
3: И, короче, и спеть ее никому даже не получается.
1: Так, подожди, это очень важно. Сейчас курс на улучшение демографии. Ты сказала, не хотят рожать детей. Это неправильно для радио. Нам нужно на... Давай сейчас проговори. Рожайте детей, скажи.
2: Да.
3: Рожайте вообще, рожайте. Мы все хотим внучат, чтобы песенку петь про Васю, там, ты мой Зюс и все такое.
1: Вот, Алена знает зато. Алена знает, это песня за мая Василий, сейчас процитировала Алена. Молодец, ну то есть ты в тренде, чуть-чуть, потому что это тренд для нашего.
3: Ну вот, есть маленько, ребят, только чисто с вами, вот что слышу по дороге на работу, вот в этом чутка и шарю, а так все.
1: Ой, в этом чутка шарю. говорю. Аленочка, а ты с кем работаешь? Расскажи, пожалуйста.
2: Что-то ты привязался, отпусти человека уже.
1: Не-не-не.
3: В настоящее время риэлтором.
1: Ну ладно.
3: Понял. А так руководителем была большой тёчкой.
2: Руководителем?
3: И пошла продавать квартиры.
2: А была, была почему руководителем? Потому что, ну...
3: 15 лет поработала, как-то что-то поднадоело, и пошла в свободное плавание. Вот, балдею, катаюсь вообще. Вот, вот только-только еду на работу, у нас пол 11.
1: Ну а что, хаты в ХМАО расходятся вообще? Как горячие пирожки хаты разлетаются?
3: Это всегда всем надо.
1: Офигеть.
3: Расширяемся.
1: Деньги откуда у всех-то?
2: Пусти уже человека. Давай другого кого-нибудь. Спасибо большое.
1: 8495-232. Ну интересно же, риэлтор, все дела.
2: Я, она как Иришка Чеки-Пики разговаривает.
1: 8-4, никто не звонит.
2: Вот тут в чате написали, я тоже об этом подумал. Сейчас она скажет, я была руководителем до посадки, я думал, она скажет. Я был уверен, что она это скажет.
1: До посадки, в смысле, она стюардессой работала. В этом смысле. Так, никто
2: я не... на всякий случай смеялся, когда смеялась она, потому что там это, как его, страшновато, честно говоря.
1: Алло.
2: Алло, привет.
4: О, привет.
2: О, привет, как тебя зовут?
4: Меня зовут Антон Тольятти, и вот моя жена Полина.
2: О.
5: Привет.
2: Привет, он ей сказал, скажи что-нибудь, скажи, локтем ее тогда.
1: Блин, мы в эфире.
2: Ну, рассказывайте.
4: Везу на моду постоянно, каждый день в новом костюмчике, ботиночке, шляпочке, что как надо.
1: Кто в новом костюмчике постоянно, в ботиночках? Райт Раун?
4: Чем поставил?
1: Что поставил? Продолжим разговор, я устал.
2: Так, подожди, как тебе... Ну, привет.
4: Привет, привет.
2: Привет. Вы тренды следите, которые там, ну, модные вещи, не одежда, а другие?
4: Жена следит, только жена. Я слежу только за...
1: Ну и давай жену
2: давай
1: сюда.
2: Давай жену, Полина, да, что тогда, жене, ты тогда зачем давай, мне Полину, это сердце мне на уши с утра? Давай жену тогда.
1: Полина.
2: Алло.
5: Привет.
1: Че он там Полина. Мямлит? Что-то там тык-бык, что, куда? Давай с тобой побазарим.
2: Давай, да, все. С серьезным человеком хоть поговорим.
1: За тренды шаришь, Полин?
5: Да, шарю за тренды.
2: Шаришь
1: все,
2: за тренды.
1: Спасибо, до свидания.
2: Тогда
1: за какие?
2: За какие ты? Six-seven, ты понимаешь?
5: Ну, нет, все знакомые, но плохо понимаю.
2: Подожди, тра-ла-ла-ла-тра-ла-ла.
5: Нет, я только в трендах одежды шарю.
2: Господи, а Баюнда тоже не знаешь. Ну ладно, в трендах одежды. Нет, какие популярные сейчас бренды есть?
5: Да, я мне нравится больше это шарю за. Ну, что относительно, там, кружево, горох, моде, вот это все.
2: Ну, это модно сейчас, кружево,
1: нет, сейчас же в этом сезоне долгожданная бахрома вернулась, мы же обсуждали. Бахрома в тренде сейчас?
5: Да, верно говорите, верно в тренде.
2: Видишь, ну, а я как тоже, я как и не посмотрю, там все вот это вот, Мейсон Марджилла, кружевные вот эти футболки у них там.
1: Да, я без бахромы вообще из дома
2: вообще,
1: не выхожу.
2: Вообще, ты что?
1: В кампе идешь, да. Весь в бахроме.
2: Думаешь, куплю себе толстовку, а там Supreme толстовка в горошек.
1: Да. Правильно же мы говорим про тренды, Полин?
5: Да, все верно говорите. Вы все знаете.
2: Ага, все тогда
1: ладно. Мы все знаем. А чего звонить все, тогда? Да. Мы и без вас знаем все. Звонят нам в программу.
2: Вообще звонят. Он говорит, я не шарю ни за что. Да, жена шарит. Дали Тун-Тун Сахур, знаешь, нет. Сексен, знаешь, нет. Я в трендах одежды шарю в каких. Ну, сейчас кружева модные.
1: Все, а больше тебе ничего не надо знать.
2: И в этом сезончике модная будет бязь.
1: Бязь. Смешное слово.
2: Да.
1: Бязь.
2: Бязь.
1: Ага. До свидания.
0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодной выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акт 1 с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.

0: или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: наткнулся на материал, где девушка, которая в МЧС работает, ну, профессионал, занимается развенчанием мифов про выживание. Ага. Вот, и там основные про то, что, типа, там, яд змеи высасывать нужно, вот твое любимое вот это вот. Да. Типа, вот как в играх и в фильмах там отсасывают яд змеиный.
1: Ни в коем случае.
0: Да, ни в коем случае, потому что все это там смешается, там, не дай бог, попадет в ранку, вы копытнетесь, и человек копытнется, да. Оба копытнутся. Ну, она говорит, надо как-то стараться медиков найти. А где, с другой стороны, медиков?
1: Нигде,
0: в лесу. Все. Потом по поводу мха мне понравилось, типа, что мох растет с северной стороны. Она, да, говорит, мох растет там, где влажно, а в лесах в основном везде влажно, поэтому, угу, мох и там растет, и с этой, и с северной, и со всех. Ну, короче, да, все во мху, а мы такие, вот, ОБЖшник сказал, что мед северный, ой, мед, мох. Мед, потом, да, по поводу того, что, чтобы согреться, нужно выпить бухла.
1: Ни в коем случае, наоборот.
0: Тоже миф, да, типа, ложное ощущение согревания. Вот, типа, тебе кажется, что ты согрелся, а на самом деле ты все равно копытнешься от, ну,
1: да, от переохлаждения. Да, там же, когда у тебя переохлаждение наступает, у тебя, когда сильное переохлаждение, начинает ехать кукуха, тебе начинает казаться, что тебе жарко очень сильно, и ты начинаешь раздеваться. И поэтому многих людей, которые там в лесу нашли, там, которые от переохлаждения, mm-hmm, так скажем, ушли, они многие без одежды, потому что тебе жарко становится почему-то.
0: Ну вот после алкоголя тело теряет быстро тепло, и, короче, все. И ты тоже в итоге копытнулся. Mm-hmm. Потом по поводу встречи с медведем, что там надо притвориться мертвым.
1: Да.
0: Вот.
1: Надо просто копытнуться.
0: Да. А при встрече с медведем он говорит, ну тут уже хоть как вы, притворяйся, хоть не притворяйся. Он говорит, типа, мертвый, это типа бесплатная добыча, бесплатная еда, за которой даже не нужно бежать. Поэтому, но советуют желательно не смотреть в глаза, не поворачиваться спиной и уходить медленно. Но мне кажется, это так уже все тоже, как бы, бабушка надвое сказала.
1: Ну, кстати, я видел многие видосы, где охотники какие-то бывалые, но с другой стороны попадались видосы, где охотники бывалые. Не сработал, видимо, этот план. Но там были, что они орать начинают дико на медведей, там всяко выставлять руки, пытаться себя большим показать. И медведь, типа, он очканавт, и он убегает.
0: А с другой стороны, может быть, ты просто внимание привлечешь.
1: Да.
0: Идет где-то медведь вдалеке по делам.
1: И были как раз и видео, где по, ну, каким-то фрагментам охотника было понятно, что, видимо, план не сработал.
0: И вот по поводу Бера Гриллса, который всю дорогу, этот выживальщик профессиональный, который всю дорогу жрал сырую еду, там, да, она говорит, вот с этим лучше вообще не связываться, mm-hmm, куча паразитов, инфекций, mm-hmm, там, в животных. Все равно термическая обработка должна быть, а этот Бер Гриллс работал с командой медиков. А у вас команды медиков, если нет, то не надо ничего, mm-hmm, жрать сырое вообще.
1: Так и какой мы вывод из этого делаем? Лежим дома, играем
0: дома,
1: в Mobile Legends.
0: Лежим дома, не ходим в лес. Да, да, да.
1: Абсолютно. И там вероятность того, что ты отравишься медвежьим мясом сырым, нулевая.
0: Она стремится к нулю, да.
1: Да, и тому, что тебе надо будет отсасывать яд откуда-то. Меня вообще всегда удивляла эта тема. Тебя укусила змея, отсасывать яд. Ну вот давайте предположим, какова вероятность отсосать лекарство, которое тебе вкололи шприцом просто? Вот, допустим, тебе в булку вкололи витамин Б, и ты сразу... Ты ноль капелек оттуда высосешь вообще.
0: Ну да, она уточняет, что яд очень-очень быстро, молниеносно распространяется, конечно, по кровеносным сосудам, и ты в итоге и свою инфекцию там занесешь ему в рану. И, короче, вы все копытнетесь. Рано или поздно.
1: Говорят, еще резать эту рану зачем-то надо. Да вообще нет, конечно. Смотрите, и яд, он сразу как действует? Он начинает сворачивать кровь просто. Каким образом ты должен вот эту кровь, свернувшуюся, всосать?
0: Вот.
1: Никак.
0: Вот и думайте.
1: Вот и все.
0: Опять не то поставил.
1: Ну, ах, Кирилл.
0: Эх ты.
1: Вот. А был профессиональный ведущий когда-то.
0: Был бы ты человек.
1: Конечно. Да что, доставь уже рекламу-то, кстати.
0: Да ладно.

0: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама. Реклама.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Белые медведи в Магнитогорске?
8: Белые медведи! В Магнитогорске!
9: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед! И белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
10: Билеты в продаже 0+.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребята! У меня для вас есть песня. Ночь без тебя — это трудно, слезы без тебя — это больно, выжить без тебя в мире сложно, но все-таки можно.
3: Это песня про новое радио.
2: Да. Я это имел в виду вообще-то, когда пел. Новое радио — это... Ты че?
3: Это...
2: Там вообще, да я даже слов просто нет вообще. Смотри, этот шарик, который у нас здесь висит в студии третий день уже или сколько, он с гелием, насколько я понимаю. Не хочешь вдохнуть?
3: Нет, не хочу.
2: А чего?
3: Не хочу я вдахивать гелий.
2: Ну давай.
3: Давай я хочу лучше бумкнуть его.
2: Ну нет.
3: Давай бумкнем, пожалуйста.
2: Да ну нет, ну он, во-первых, плотный, он нормально не лопнется.
3: Я вот так как все своими клешнями так вот сделаю, он лопнет.
2: Ну да, кстати, он вот так один раз лицо мое сдавило, оно лопнулось.
3: Артем так умер один раз.
2: Да, давай вдохнем гелий.
3: Я не хочу вдыхать гелий.
2: А чего?
3: Да ну, говорят, он вредный.
2: Так чуть-чуть-то не вредно. Подожди, это не самое вредное, что ты вдыхаешь.
3: Ну, кстати, да.
2: Ну и вот. Ну, так что...
3: Давай.
2: Надеюсь, они не обидятся, что мы шарик их заруинили. Ну, я думаю, там все обрадуются, если мы вдохнем.
4: С днем рождения. Это кому-то на день рождения подарили.
2: А не было ни у кого дня рождения.
4: А ну, он к стулу привязанный вместе со стулом.
2: Да? Ну и день рождения, и что, он же уже прошел.
4: На следующий год новый будет день
2: рождения. Конечно, он уже прошел день рождения, поэтому...
4: А прикинь, сейчас вот это в рабочем чате. Коллеги, а где шарик, который генеральный принес там специально для кого-нибудь?
2: Да, это как у меня тогда шоколадки съели, так я обиделся очень сильно.
3: Вот.
2: Ну и ладно.
3: Ну давай.
2: Что, делаем?
3: Вдыхивай.
2: Делаем?
3: Ну да.
2: А как его размотать-то? Сейчас попробуем. Ну, давай мы как сделаем. Мы чуть-чуть гелия вдохнем, и потом его запечатаем обратно. Не, ну...
3: Самое главное, ложь.
2: Не весь вдохнем. Давай. Тогда, получается, надо его как-то открыть. Че? Ну, блин, его придется прокусывать. Прокусываем?
3: Ну, прокуси.
2: Ну, ты, если что, со мной пойдешь.
3: Да не хочу я, честно говоря, вдыхивать его. Ну, ладно.
2: Ну, ты пойдешь со мной в эту...
3: Ну, пойду.
2: Тогда нужно какую-то песню сразу же, чтобы мы могли спеть ее. Какую-нибудь минусовку. Все, делаем?
3: Давай. Да вон есть «Я иду в кабак», песня минусовка.
2: Здорово. Походу, там бракованный гелий какой-то.
3: Нет, чуть-чуть изменился, да, голос. Или у тебя такой и был?
2: Здорово. Ну да, не особо.
3: Чуть-чуть изменился.
2: Ну, чуть-чуть изменился, но не особо, как будто у меня и был такой. Здорово, ребята, это Кирилл Калинин, Райтраун на базе нового радио «Суперхиты». Но он какой-то реально бракованный, гелий уже не тот. Вот раньше был гелий, конечно, а сейчас...
3: Советский гелий, да, ну дай.
2: Я сейчас из этого шарика... Ой, я сейчас из этого шарика... Чувствую себя как в клубе в 2015-м, знаешь, вот этих, стоят с шариками вот эти вот все, помнишь? Ну и, короче, ладно, там реально какой-то бракованный гелий. Ну и тогда и не страшно, что на день рождения кого-то мы обломаем.
5: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О, прикольно.
2: Ну я же говорю, он...
5: Теперь можно бумкнуть.
2: Ты хочешь бумкнуть?
5: Можно я бумкну?
2: Ну ладно.
4: А как я бумкну? Ой, они бумкаются.
2: Видишь, я этот плотный шарик.
4: Не бумкается
2: он. А ты попробуй рукой стучать, а не этим.
4: Не получилось бумкнуть, испортили только праздник кому-то.
2: Попробуй, надо было рукой стучать, а не...
3: Не учи меня стучать.
2: Стучал другим местом. Ну и вот, у кого-то был день рождения.
3: А может, это у кого-то будет день рождения? Кому-то приготовили.
2: Ну и все, останется без дня рождения тогда человек.
4: Ничего страшного, а следующий год еще новый
2: будет. Конечно,
4: дни
2: рождения там еще столько будет вообще. Так что... Песни слушай.
1: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.

0: Все тут в чате решительно осудили то, что мы гелий вот этот из шариков
1: вдохнули. Я, кстати, тоже напрягся, малек.
0: Почему?
1: Всю жизнь вдыхали, а потом узнали, что, оказывается, он вредный, и теперь
0: да,
1: страшно.
0: И теперь страшно.
1: Ребят, не вдыхайте.
0: Я даже какие-то симптомы сейчас нахожу, да, как будто у меня голова закружилась.
1: В твоей ипохондрии вообще лучше этого не делать. Короче, нельзя гелия много вдыхать, и вообще никакого.
0: Нисколько
1: нельзя. Ни мало не надо, не делайте это.
0: А реально, вот что-то все начали пугать, я такой, что-то голова закружилась.
1: У тебя, кстати, цвет лица изменился.
0: Да?
1: Да, реально, ты выглядишь плоховато, старик.
0: Блин.
1: Может быть, тебе...
0: А ты вообще и до этого выглядел плоховато.
2: Козлина, а?
0: Что, реально цвет лица изменился?
1: Ну, честно говоря, да. Ну, что ты в камеру смотришь? Не веришь мне, что ли? Я же главный медик твой.
0: А я посмотрел, реально. Так, пробежимся по новостям. Вообще-то новости есть интересные. Еще один шокирующий факт, вот этот, который Ямаль, футболист.
1: Ламин Ямаль.
0: Ламин Ямаль.
1: Извини, вот бы Екатерина Андреева на Первом канале такая, прям тын-тын-тын, программа «Время». Так! Новости! Я для вас насобирала, сейчас пробежимся по ним. Вот бы я,
0: кстати, я в какой-то момент удивился с того, что Екатерина Андреева, она же работает уже сколько, лет 30, наверное,
1: да,
0: в этом.
1: Да, да, и столько и работает.
0: Вот, и она что только не говорила, и в плане новостей столько всего произошло, и самое главное, это можно было говорить, если вот временную петлю вот так выстроить, абсолютно в разном ключе, то есть раньше же на телеке можно было больше сильно, чем там сейчас, это не секрет, и... Вот она в пределах этих границ, которые там законодательно поставлены были, она всегда вот где-то острее что-то обсуждала там раньше, потом просто там начала рассказывать новость. Ну, короче.
1: Я думаю, что она на телеке работала, когда еще были выборы президента Ельцина.
0: Тогда,
1: там, где Ельцин и Зюганов, когда соревновались.
0: Дело, когда там по телеку критиковать можно было еще все что угодно. И как бы в этом она тоже варилась. То есть она...
1: Она легенда, да.
0: Да, вообще офигеть. Так, шокирующий факт еще о Ламине Ямале, которому сколько, 19 лет, да? Выиграл он чемпионат мира по футболу.
1: Обыграл учителя, грубо говоря.
0: Да, тут написали, сколько лет его отцу.
1: Пожалуйста. Игорю Ямалю.
0: 34.
1: 34, а что там происходит?
0: Ну вот, на момент рождения Ламина его матери было 16, а отцу 15.
1: Офигеть.
0: Короче, вот, у него, получается, батя у Ламина Ямаля моложе Хованского. Ты понимаешь-то вообще это? То есть, подожди, ему 34, и он такой, типа, вот он на год старше меня, а у него ребенок чемпион
1: мира. Ну, плюс-минус, да, вот там через 2 года тебе тоже будет 34, и у тебя при этом 19-летний сын.
0: Вообще это
1: просто
0: как...
1: заходит мужик.
0: Ну да.
1: Другой, а это твоя частичка,
0: это,
1: офигеть.
0: Да, кровинушка. Подожди, в 15 лет, типа, ты родил
1: тебя. У меня такого никогда не будет.
0: Тебе 15 лет.
2: Давай дальше, поехали.
0: Но это если твоя кровинушка выиграет чемпионат мира, это тебе 54. Ой, подожди, будет 58.
1: Не будем об этом.
0: И это тебе прямо сегодня надо тогда.
1: А тут больше никого нет, Артем.
0: Идем дальше. Еще один факт про футбол, тоже интересный. Ну, по горячим следам. EA Sports, которая компания, которая делает игры там по футболу и так далее, уже в пятый раз подряд угадала победителя чемпионата мира с помощью своей собственной игры. Еще 6 июня разработчики прогнали чемпионат мира 2026 года через EA Sports FK, ну типа через FIFA. И симуляция показала победу Испании. Самое смешное, что серия уже безошибочно предсказала чемпионов мира 2010, 2014, 2018 и 2022 года. Они просто у себя там запускают симуляцию в игре. Вот как помните, я говорил, комп против компа играет. И говорят, победила Испания, она побеждает.
1: Да, совпадение.
0: И еще вот эта фотография, где Трамп выбежал сфоткаться со всеми в момент вручения кубка, как они там это... У-ху! Там президент FIFA даже выбежал и говорит, отойдите, тут надо это. А Трамп стоит там в своей этой манере, позирует на фотографии. И в итоге из финальных кадров его как-то вот вырезали.
1: Ну, прикинь, как бы у тебя дома проводится чемпионат, и ну, ты да. Что, не сфоткаешься, что ли?
0: Ну, как бы казалось бы, да, но вот... Вот им, значит, пришлось. Короче, идем дальше. Новость такая. Россиянка погладила ежа, а потом 3 месяца делала прививки от бешенства. Не надо ежей этих таскать. Вы таскаете постоянно, потом рилса с ними снимаете.
1: Да, давай, используя радио, скажем. Значит, ежи, во-первых, хищники. Во-вторых, да, они не жрут ваше молоко и умирают от него. В-третьих, они переносят бешенство. Это опасно. Не трогайте ежей. Пусть они живут уже своей жизнью.
0: Вообще. И яблочки у них на спинке не носятся.
1: Они не по-моему, лактозу не, там, не усваивают такое, организм. Да. У нас первое, мы сразу молоком его, значит, это самое.
0: Угу. Вам всегда хочется енотика погладить, ежика погладить. Бешенство! А бешенство, это, знаете, такая вещь. За всю историю бешенства только 6 человек, и то даже ученые не могут объяснить, как это произошло. 6 человек, у которых начались симптомы, они выжили в итоге. 6 человек. А остальные, когда начинаются симптомы бешенства, это уже практически 100% вероятность, что все.
1: Ну нет, если сразу не принять меры, да, если ты сразу не побежал.
0: Когда симптомы начинаются,
1: да,
0: уже.
1: Да, да,
0: когда
1: да, вот давайте тут... уже оставим в покое диких животных. Да и, честно говоря, я вот и к кошечкам, к собачкам,
0: конечно,
1: даже в городе. Ну ее нафиг.
0: Конечно. Так что если вы как-то там контактируете с животными, постоянно эти прививки делаете там от бешенства или что-то, потому что это опасная вещь. Только у тебя первый симптом появился, это все уже, таймер тикает. Поэтому оставьте ежей в покое. Такая новость, значит, российские дейтинг-сервисы, этот сервис знакомств, лишились 30% аудитории за последние 2 года. Соотечественники отказываются от приложений для знакомств. Одна из главных причин — экономический фактор. Ежемесячные платные подписки, траты на дорогие свидания и при этом отсутствие результата выматывают. Говорят, такая тенденция сейчас не только в России, но и на Западе. Падение рынка обусловлено сразу несколькими причинами. Первое — психологическое выгорание. Юзеры устали от безрезультативных свайпов.
1: И бесконечно... не смог взять это слово.
0: Безрезультативных свайпов и бесконечного скроллинга ленты. Около 41% пользователей сталкивались с гостингом в переписках. Это когда ты общаешься с человеком, он пропадает.
1: Гостинг
0: резко.
1: Это когда ты все время ходишь по друзьям.
0: Это Винни-Пух, он с гостингом постоянно. Нет, гостинг — это который в конце драйва умер.
1: Это Райан Гостинг,
0: да,
1: такой актер.
0: Вот, я и говорю. 24% заявляют от раздражения текстинг трэп. Это когда ты переписываешься и никогда не доходит до дела. Короче, надо. Надоело им знакомиться там в интернетах, они поняли, что, ну а что, ты просто свайпаешь лево-право, пообщался, все, до свидания. Не знакомиться в интернете в этих, в приложениях. А все почему? Потому что еще и дорого ходить на свидание. Тут еще и в другой новости уже подсчитали, что первое свидание в Москве в среднем обходится в 25 тысяч рублей,
1: да,
0: на
1: не,
0: двоих.
1: Не может быть так дорого, в пятеру.
0: Ну, тут написали, в эту сумму входит подготовка мужчины, это барбершоп, цветы, такси и ресторан.
1: Угу.
0: И подготовка женщины, салон красоты, макияж, укладка и маникюр. Офигеть, то есть это они вложили в цену на первое свидание. То есть мужчина на первое свидание тратит на барбершоп, цветы, такси, ресторан. То есть цветы, такси, ресторан, так, это свидание. Барбершоп —
1: нет,
0: это подготовка.
1: Пошли они нафиг.
0: А сейчас... у женщины это все подготовка.
1: У женщин всю жизнь, да, подготовка. А давай удешевляем. Что там, барбершоп?
0: Да.
1: Привыкли за 4 косаря стричься, подбривать свои там эти самые. Идем к Алимжону в цоколь, в подвальное помещение. За 700 рублей стрижемся. Пишем. 700 рублей. Дальше что
0: ну,
1: там?
0: Ну ладно, 700 рублей. Ну просто это единственные траты, которые мужик тратит на себя. Может, их оставим? Остальное он все тратит на женщину.
1: Ладно, косарь.
0: Косарь ладно.
1: На себя. Дальше. Цветы перебьется без цветов.
0: Да.
1: На первое свидание с цветами нафиг надо.
0: Чтобы она их таскала.
1: Цветы
0: просто,
1: вычеркиваем.
0: Таскала,
1: нахрен нужно.
0: Как лох цветочный.
1: Потом что еще?
0: Цветочный толстый.
1: Сиськастый.
0: Да. Такси.
1: Такси?
0: Ну, на МЦД.
1: Доскочить на МЦДхе, да,
0: ну,
1: 70
0: ладно,
1: рублей
0: окей,
1: с лишним.
0: Ты можешь на МЦД, а ей просто тариф вместе вызовешь.
1: Да, получится, ну, рублей 750.
0: Ну, да.
1: Берем 700 плюс, ну, косарь 750 да. пока что. Дальше что?
0: Ресторан.
1: Рестик. Обойдется, закатает губу.
0: Ну, надо чем-то по...
1: Ну, пирожное съели в кафе.
0: Ну, пирожное, ну, там тоже дорого.
1: Ну, 2 косаря плюс...
0: Ну, давай, двушка, да,
1: двушка.
0: Кофе,
1: итого,
0: пирожное.
1: 3 750.
0: 3 750. А расходы женщины?
1: Ну ладно. Смотри, а у женщины что там?
0: Салон красоты, макияж, укладка и маникюр. Но тут дело в том, что салон красоты — это единственное, что она не может сделать сама в этом списке, потому что макияж, укладку и маникюр она может сама. В том, что салон красоты — это единственное, что она не может сделать сама в этом списке, потому что макияж, укладку и маникюр она может сама сделать.
1: А я попрошу

0: Да, я здесь.
1: Я тут это, просто мне надо подумать.
0: На другую сторону перешел на всякий случай. Не-не, мы гуляем. 25
1: тысяч. Просто я такой человек.
2: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу Эви Ленд. Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем, но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
11: Белые медведи на льду!
12: Белые медведи на льду!
13: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг».
14: Билеты в продаже. 0+.
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
16: 20 66 66.

0: выгодно. Сначала курить, потом монетку. Проигравших нет. Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
1: Как-то давно меня бросил отец, но вам я расскажу, как бросать выгодно. Хотя для отца
2: вот это
1: было выгодно.
2: Поднял итак... настроение всем.
1: Да что всем, меня же...
2: Спасибо же.
1: Не вас же.
2: Так ты сейчас половина людей рассказал историю.
1: Так, значит, бросить курить.
2: Да.
1: Курить. Помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», а также сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Кстати, там сейчас, Артем... Ты, наверное, хочешь спросить, проходит ли там какой-нибудь крутой конкурс?
2: Ну, например, и какой там приз? Поездка ли на Курильские острова?
1: Вот, подожди, а у меня что, просвечивающиеся
2: вообще-то
1: листы?
2: Вообще-то да.
1: А, да, у меня просвечивающиеся листы, поэтому ты узнал.
2: Просвечивающиеся. На прозрачной бумаге напечатано.
1: Знаменитая прозрачная бумага, да, в Китае изобрели. Так, так вот, в конкурсе, который проходит в сообществе «Давай бросать» ВКонтакте, победитель отправится на Курильские острова. Вот так вот, вот так вот. А ты, Артем, останешься?
2: Где?
1: На Красногорских островах.
2: Ну, тоже неплохо вообще-то.
1: Кстати, да.
2: Близко к дому. Алло, привет. Алло. О, привет, как тебя зовут?
3: Привет. Маша.
2: Маша, рассказывай,
3: я
2: куришь?
3: Нет, не
1: Маша такая, я так рада дозвониться на любимый рай.
2: Куришь? Куришь. И вообще не курила никогда?
3: Нет, вообще никогда.
2: Даже не пробовала?
3: Нет, я пробовала, конечно, но меня почему-то не вызвало.
2: Что тебе не понравилось?
1: Не вызвало восторга.
2: Да.
1: Потому что это вонючее, отстойное вообще.
2: Да. Так а там видишь, в чем суть? Первый раз это мало у кого восторг вообще вызывает, но почему-то все равно в привычку входит, потому что ты первый, второй раз. Поэтому ты правильно сделала, что остановилась на первом разе.
1: Маш,
2: второй раз и не нужно.
1: Получается, за то, что ты не куришь, мы тебе что-нибудь подарим.
2: Да.
1: Это 100% будет.
2: Да либо... Даже если бы и Курила подарили бы, но...
1: И Кирилла подарили бы.
2: Да,
1: если,
2: ну,
1: это... Колонка или часы?
3: Круто.
1: Колонка или часы тебя интересуют?
2: Если выбирать Кирилл колонка или часы, то лучше...
1: Кирилл Калинка. Ну, давай.
3: Я, наверное, больше интересуюсь.
2: Что ты хочешь?
3: Часы.
1: Часы.
2: Ты хотела бы часы, но мы доверимся судьбе.
1: Решка, часы сделаем, орел колонка.
2: Орел колонка. И доверимся судьбе. Если уж что, ну, придется с этой колонкой страдать, видимо. Так, как ты сказала, решка, часы, орел колонка.
1: Решка, часы, орел колонка.
2: Итак... Орел.
3: Так.
1: А она часы хотела.
2: Да. Ну ладно, давай еще до третьей победы.
1: Давай, пока
2: еще.
1: Часы не выпадут, будем бросать.
2: Ну нет, смотри, если и второй раз выпадет
3: все,
2: сейчас.
3: Я держу кулачки.
2: Если и второй раз сейчас выпадет колонка, то сорян. Если второй раз выпадет часы, то бросаем третий раз.
1: Поняли? Ну ладно.
3: Хорошо.
2: Решка.
1: Решка это часы.
2: Часы, все. Итак, решающий раунд. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Третий раз. Эх, колонка.
1: Ну да все, подари ты ей часы.
2: Нет, судьба распорядилась.
1: Реально?
2: Да.
1: Ну, испортили настроение. Она хотела колонку, ей часы подарили.
2: Ну,
1: как там, наоборот.
2: Ну, это судьба, ну, понимаешь?
1: Что, Маш, ну извини, ну прости. Прости, пожалуйста.
2: Если бы это мое было, я бы подарил без проблем. А просто не получится справедливо, если мы сейчас ей дадим, что она хотела, а остальным таки нет. Судьба.
1: Ну ладно.
2: Поэтому.
1: Если бы я бросал, я бы дал.
3: В порядке исключения, вот может я везучая.
2: Ладно, давай еще два раза кинем.
3: Такая.
2: Давай еще два раза кинем. Если. Смотри, давай кинем. Давай кинем еще 18 раз. Если еще хотя бы 6 из 18 попадется часы.
1: Кинем 18 раз.
2: Да. Ладно.
1: Ребят, у вас время есть до 11.
2: Подожди, ладно, давай два раза еще. Два раза, если. Короче, просто два раза кинем. Решка.
1: Часы.
2: И если еще раз сейчас часы выпадают, тогда... И сейчас прикинь, колонка. Ну, решка, ладно. Вы... Да. Нет, подожди, еще...

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
12: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
13: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО ПТ. Не оферта.
14: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
15: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
16: Делимся

0: Если вы слушали вчера наш эфир, я тут задумался о том, что, ну, хотелось бы со временем стать почетным гражданином Санкт-Петербурга.
1: И... Да, мы обсуждали то, что Дик-адвокат был на чемпионате мира, и он при этом...
0: Почетный гражданин.
1: Да, и Артем тоже захотел то, что он там прожил определенное время.
0: Вот. И родился.
1: Да, я все время почему-то с Пермью тебя связывал.
0: Нет, в Перми у меня бабушка, я к ней ездил.
1: Вот.
0: И вот в 2008 году Дику адвокату и правда дали почетный житель Санкт-Петербурга. И я озаботился этим вопросом, на каковы у меня вообще вероятности, допустим, со временем стать почетным... Во-первых, что дает почетный гражданин Санкт-Петербурга?
1: Это бесплатный проезд на транспорт.
0: Во-первых, оно является пожизненным. Угу. Согласно закону, его обладатель получает право на внеочередной прием у губернатора.
1: Без то есть, очереди. Если обкашлять вопросик какой-нибудь,
0: без
1: ты можешь
0: очереди.
1: Заскочить.
0: Угу. Да. Потом председатели и у губернатора и председателя законодательного собрания, руководителями городских учреждений и других городских чиновников. Право законодательной инициативы.
1: О, а то какие бы инициативы ты? Не, во-первых, представляешь, сидят там разные чиновники на стульчиках около у приемной губернатора,
0: да.
1: И ты такой мимо них идешь. Они говорят, смысл, мужчин, вообще-то очень. А ты говоришь, почетный гражданин.
0: Гражданин, да.
1: И все такие, о, да-да-да, конечно.
0: Во-вторых, бесплатный проезд в общественном транспорте.
1: Это, ради этого только стоит.
0: Обслуживание в залах для официальных делегаций.
1: Ну ладно.
0: Проживание в Санкт-Петербурге во время праздничных мероприятий за счет городской казны.
1: Так.
0: То есть, если там алые паруса... Я могу приехать в Питер, ну, мог бы, в Питер, и там бесплатно жить, типа. А, потом, ежемесячную доплату к пенсии в 17 расчетных единиц из бюджета города. На 2024 год расчетная единица была установлена в размере 1643 рубля, то есть 17 на 17 умножить, ну, где-то там 1030, наверное, выходит.
1: Тридцаточка, так.
0: Да. Компенсация на похороны и ритуальные услуги в сумме до 320 тысяч рублей за счет города.
1: Ну...
0: Серьезно. Плюс еще и медаль дадут там вообще, короче. Но вот из для меня плохих нагрудный знак, диплом, удостоверение почетного гражданин Санкт-Петербурга.
1: А дико-адвокаты частенько видят в автобусах, то да, в трамваях,
0: и
1: да.
0: И на алые паруса.
1: Он рассекает, да. Живет, в отель едет бесплатный.
0: Вот из для меня плохих новостей с 93 по 2026 год присуждено 57 гражданам за...
1: Присуждено 57 гражданам. Такой это мигрант ФМ. Ну-ка, сформулируй нормально.
0: Присуждено 57 гражданам.
1: Все.
0: Присуждено.
1: Значит, за последние годы это звание присуждено 57 гражданам.
0: Что это за два придурка? Присуждено 57 граждан. Из ним, ну, короче. И вот чтобы вы понимали, уровень людей, которые почетные граждане Санкт-Петербурга. Вот в 23-м году Эдите Пьехе дали почетный гражданин Санкт-Петербурга. Я тебе говорю,
1: слушай,
0: у меня...
1: Плохие новости для тебя,
0: у меня
1: старик.
0: Шансы минимальные, чтобы вы понимали. В 2006 году Владимир Владимирович стал почетным гражданином Петербурга. Только в 2006 году. Не сразу, а в 2006. Так что там серьезно все. Я тебе говорю, вот тут, ну, Дик-адвокат есть, конечно. Тут кто еще вот из... Валентина Матвиенко, 2017 год только.
1: Ага.
0: Я тебе говорю, у меня прям шансы нулевые практически стать почетным гражданином. Ну, тут много ученых всяких. Вот в 2022 году Миллеру. 2022, 4 года назад. То есть мне сколько надо вообще еще...
1: Да, копи на проезд.
0: У меня сильно плохие шансы. В 2026 году вообще выборы не проводились в связи с тем, что текущий состав законодательного собрания исчерпал лимит и присвоил все 10 званий, которые можно присвоить в одном созыве.
1: Да так, если всем раздавать, конечно, это...
0: То есть, смотри, то есть еще и законодательное собрание созыва определенного может 10 званий только дать. То есть мало того, что у меня еще и нет шансов, и еще и, знаешь, вот, допустим, созыв раздал всем.
1: Так.
0: А мне надо следующего созыва звать. А созывается сколько? Раз в сколько лет? Так что и вот и думай теперь. Я тебе говорю, у меня прям совсем вот, ну, нет шансов практически. А вот почетные граждане Липецка, давай посмотрим. Почетный гражданин Липецка. Что дает?
1: Я уже смотрю, пока ты ищешь, я уже смотрю.
0: Да, уже смотришь. Mm-hmm. Почетное звание за заслуги.
1: Тут написано, какие документы нужны, чтобы подать.
2: Две фотографии.
0: Да-да-да.
2: 8 на 10 и 4,5 на 3.
0: И снился.
2: Все, я погнал.
0: Да, давай.
2: А, господи, Олег! Ты урод! Испугал чё? Меня! Ты чё, я чуть не обхезался!
0: Олег там стоял.
2: Олег все это время стоит за спиной и только сейчас...
0: Ну вот.
2: У меня все, инсульт.
3: Доброе утро!
0: Еще, и тут еще, смотри, тут еще герои социалистического труда, заслуженные строители страны, работники права, ученые, военные, заслуженные врачи, художники, скульпторы.
3: В одну категорию ты не попадаешь.
0: Нет, это Липецк. Ты не попадаешь. Тут нет радиоведущие.
1: Черт.
0: Да, тут... Церковные деятели, космонавты, работники балета, театра и кино. И один человек там, народный
1: оркестр России. Я в некотором роде космонавт. Когда да? звучит песня «Паршюта», я улетаю в космос.
3: Там Хьюстон в космонавтах, Липецка.
0: Какой Хьюстон?
2: Там
0: Хьюстон
2: вот, смотри. Был написано.
0: Нет, это космонавт, он там участвовал. Нагрудный знак к званию «Почетный гражданин Липецка». Вот, гражданин почетный, так прямо написано «Почетный гражданин Липецка».
1: Правильно, чтобы все знали, чтобы заходишь в автобус и сразу видно.
0: Ну, смотри, есть, есть этот, как его, читерский прием.
1: Так.
0: Пожалуйста.
1: А, по зязи ты имеешь в виду? Да,
0: можно пожалуйста, реально. Ну, пожалуйста.
1: Нет, ты знаешь, я не заслужил.
0: Да?
1: Я не заслужил.
0: Я тоже не заслужил, но пожалуйста. Пожалуйста. Ну, может быть, в качестве, чтобы вы там, ну, развлечение такое, типа, ну... По приколу.
1: Или шоколадку, знаешь, принести.
0: Шоколадку. Ну, там как шоколадка?
1: Пожалуйста,
0: там,
1: и шоколадку там, с орехами.
0: Там такие льготы дают, что... А шоколадка нельзя. Это запрещено такое. Ну, короче, ладно. Может быть, когда-нибудь все-таки присмотрятся к Райтрамбу.
1: К Ротмансу. Почетный гражданин города Петербурга Ротманс.
0: Ротбанд. Так, ладно. Отдыхаем.
4: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Реклама.
5: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно торт песочный Наполеон домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситно. Свое, родное, свежее.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。 Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.

0: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: А мы не сказали 10 утра в Москве, и сейчас и я буду думать, а сколько времени
3: ты
2: теперь?
3: Ты что там, вообще экономика встала? Ты что, быстро скажи, который час?
2: Присуждено 57...
3: Кандидат.
2: Кандидат, да.
3: Итак, 10 часов 1 минута в городе Москве. У вас в городе может быть другое время. Там смотрите по ситуации, не верьте всему.
2: Да.
3: Так, у меня есть два полуинтересных факта. Просто так.
2: Оба неинтересные.
3: Оба неинтересные.
2: Но в сумме будет один интересный.
3: Ну да, кое-как наскребем. Давай. Значит, по поводу того, почему в некоторых магазинах, да в большинстве, 27 касс работает одна.
2: Почему?
3: Я ждал, то не могу продолжать.
2: Да, давай.
3: Ну, короче, огромное количество касс построено исключительно для того, чтобы обслуживать посетителей в пиковые дни. Новый год. Типа там что, Пасха,
2: да.
3: Какие-то еще праздники, когда огромно, типа 1 сентября, наверное. Да. В остальные дни так и подразумевается, что работает 2-3 кассы.
2: Ага.
3: Если бы все кассы работали, продукты стоили бы в полтора раза дороже, потому что зарплату кассира включали бы в продукты.
2: А что, кассиры бесплатно не могут?
3: Я узнавал, нет, что-то
2: не
3: там,
2: хотят, да?
3: Там и за деньги-то сложно работать. То есть материальная ответственность и люди, упыри.
4: А почему ценник не совпадает?
3: Так, это я себя сейчас спародировал. Я обычно себя веду в Дикси.
2: Но я так не делаю, потому что я на ценники не смотрю.
3: А, потому что деньги не проблема для Артема.
2: Бабки это
3: Да, он их не считает, поэтому у него их и нет.
2: И нет.
4: Я вчера занял.
2: Я не занимал тебя.
3: Вот. Во-вторых, почему считается, что зеркало разбить, это к неудачам?
2: Потому что можно порезаться.
3: Нет, в 15 веке, когда, видимо, зеркальная движуха вошла в свой золотой век, в расцвет.
2: В серебряный, я бы сказал,
3: короче,
2: зеркальный.
3: Зеркала стоили кучу бабла, жестко. Ага. И позволить их могли только чуваки, которые жили, грубо говоря, в замках, вот, с кучей прислуги. Они там с использованием серебра, что-то олово там изготавливались. Короче, очень хрупкая, дорогая штукендрия.
2: Олово
3: вообще.
2: Мне не морочь.
3: Да, олово мне не морочь. И они, кто-то придумал такой трюк, типа, говорить, судя по легенде. Ага. Слугам говорит, что типа, кто разобьет стекло, того ждет 7 лет неудач.
2: Ага.
3: И вот люди необразованные, они такие, все там, все это, все, 7 лет неудач. И с тех пор это как-то закрепилось, и вот дошло до наших лет, до наших времен, и все думают, что разбил стекло, все, это очень плохо. На самом деле нет, бейте из зеркала.
2: Вообще не
3: страшного.
2: Надо. Ну, зеркало уже приписываются мистические свойства всякие.
3: Приписываются.
2: Там,
3: ничего там, все нормально. Так. Ты вон смотрел расследование «Идущие к черту» Соболева.
2: И все, я верю.
3: Во что?
2: В экстрасенсов, я потому что сам экстрасенс.
3: Ну-ка, пока продемонстрируй свои.
2: Смотри, я сейчас вот так сделаю, и ты это...
3: Ну-ка, давай.
2: Обосмешься.
3: Не надо так.
2: Видишь, уже страшно тебе. Да, смотри.
4: Не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не.
2: Я пошел.
4: Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не.
1: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
5: Как

0: Что-то у нас сегодня питерский день. И Смоки Мо поставили, и Лил Кейт с Криплом поставили. Сейчас поставим Димаста, укажи обойма.
1: А.К.А. Димаста, это так Маликова называешь?
0: Нет. Нет.
1: А может быть, еще с людьми поговорим?
0: Нет.
1: Ну и пошел ты тогда.
0: Ладно. Можно сделать обзор на наш Open Space. Я вот надену тот микрофон и пойду рассказывать.
1: Можно Машку-заляшку?
0: Нельзя.
1: Надо, говорит, разрешите.
0: Разрешите сделать обзор на наш Open Space?
1: Разрешаю.
0: Да нет, ладно, давайте. 8495-232-1632. Мы сегодня обсуждаем с вами тему такую. Подвержены ли вы трендам всяким? Что это имеется? Да, влиянием трендов. Имеется ли в виду не шмотки, которые вы там следите, не следите за модой, а вот всякие лабубы, спиннеры, мемы современные, сленг современный, всякие сериалы. Вот все смотрят «Очень странные дела». И вы тоже смотрите, потому что вам надо быть вот со всеми в тренде. Рассказывайте, звоните. Такой вы человек или нет? Вот Кирилл нет, он «Очень странные дела» не смотрел.
1: Я думаю, что большинство наших сограждан такие, потому что взрослая жизнь, она предполагает заморочки относительно всяких там бытовых вещей, да, и прочее, дети, там, работа.
0: Так, а вот какое-то развлечение.
1: Нет времени на все это, на все эти лабубы и прочее, скорее.
0: А вот и узнаем мы. Алло, привет.
2: Здравствуйте.
0: Ну, у этого человека
1: как вас зовут? Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
2: Меня зовут Саша, я из города Уфы, Башкирия.
1: Отлично.
0: Из Уфы. Есть у тебя лабуба?
2: Нет.
0: А черемша лабуба для тебя пустой звук или нет?
2: Нет.
1: Саш, что значит 6-7?
0: Да.
2: Блин, не знаю, ребят.
0: Ну, подожди, ладно. А спиннеры? Ну, хотя бы спиннер у тебя был? Ты хотя бы в Ice Bucket Challenge участвовал?
1: Что-то мне подсказывает.
2: Нет, я не участвовал. Спиннер у ребенка был.
0: А перископ? Перископ знаешь?
2: Нет, не знаю.
1: Саша, а в чем ты вообще участвовал? Давай,
0: да,
1: так.
0: Вайн снимал Паша Микуса. Паша Микуса знаешь?
2: Даже понятия не имею, что это такое. Я простой деревенский человек.
0: Ну, и ты, короче, за трендами не следишь никакими.
2: Нет, абсолютно.
0: Ну, подожди, ну батлы, ты хотя бы участвовал в батлах?
2: Никогда.
1: Зато Саша умеет доить козу, скорее всего. Может, да, свинью там разделать.
0: Ну, то есть это даже не знаешь, кто победил, гуф или птах?
2: Нет. Нет, не знаю, но свинью разделать могу.
0: Обжечь ее, да?
1: А что ты сейчас там делаешь? От чего мы тебя отвлекаем?
2: Да. Я собираю КамАЗ-манипулятор.
1: Мне нравится, Саня звякнул на радио, просто вот так держать телефон между ухом и плечом.
0: Да, а там же у КамАЗа вот это поднимается так вот у него.
1: Он одной рукой телефон держит, другой рукой кабину КамАЗа вот так придерживает сейчас.
0: И мы ему такие, спиннер, знаешь, вот такой, он собирает КамАЗ. А ты еще вот как в этом видео, когда мужик собирает какой-то этот и ругается, да, вот помните?
1: Ты ее передавил.
0: Да. Не ругайся тут, это видео. А, хорошо. Ладно, все, тогда давай. Да,
1: классно поболтали, Санек.
0: Ну вот. Человек вообще не это. Даже...
1: Ты смог вот так быть таким крутым, чтобы позвонить на федеральную станцию, просто занимаясь каким-то делом, вот так между делом.
0: И даже Гарлем Шейк не знает. Ну вот. Даже Паша Микус не знает. Алло, привет.
1: Миша Пакус. Как вас зовут?
0: Привет, как тебя зовут?
3: Меня зовут Саня, я из Подмосковья.
0: Саня, вот из Подмосковья. Ты, значит, попыт есть у тебя точно, 100%.
3: Конечно, всем
1: симпл-бимпл. А попыт в москвичам и жителям Подмосковья выдается в МФЦ сразу.
0: А что ты мне дашь за этот симпл-димпл? Добавляй. Ладно, рассказывай, следишь за трендами или нет вообще?
3: Конечно, постоянно смотрю, слежу.
1: Какие твои любимые трендовые мемасы какие-нибудь или там флешмобы?
3: Прям совсем-совсем из последних?
1: Да, ну, любые вообще, давай хоть какие-нибудь. То мы там от Санька из Уфы не дадим.
0: Что это?
3: Я думал, сова.
1: Я думал, сова.
0: Ну, это по новиночкам.
1: Вот такой тренд.
0: Я думал, ты хотя бы скажешь сейчас бурмалда или что-нибудь, а у тебя настолько-то старые мемы.
3: Ну, не, настолько бурмалда я не слышал.
0: Ладно, и на дадеп не займешь, да?
3: Не.
0: Ну вот. Ты только что сказал, что знаешь все, а в итоге ты знаешь Simple Dimple, и я думал, сова.
3: Ну, прям совсем из последних нет. Я кручусь, верчусь, работаю, некогда бывает.
1: Видишь, я же тебе говорю, вот у нас такие. Один КамАЗ чинит, другой крутится, свертится.
0: Ну, просто ты не можешь как будто бы избежать этого, потому что ты так или иначе заходишь же в продуктовые. Вот я заходил в продуктовые у меня рядом с домом, когда лабубы были популярны, и что-то там отдельная полка была, на которой куча лабуб было разных всяких. Бери. То есть ты зашел... Ну вот, зашел за пельменями и лабубу прихватил просто.
3: Прихватил, купил дочке, она сказала, мне такое не надо, и она стоит у меня возле компьютера. Да.
0: Ладно. Ну сейчас, прикольно. Кстати, не лабубы популярны, сейчас они распаковывают вот эти паровые булочки гелевые, и там редкие должны попадаться. Олег, у тебя есть паровая булочка вот эта?
4: Это ты.
0: Я понял, ладно. Ну все, тогда давай, пока, спасибо. Че, реально нет у людей времени
1: такое на тренды? Такое ощущение, что только детям не похрену, и тебе. Ты и дети, вот как бы целевая аудитория всего.
0: Ну смотри, Ice Bucket Challenge там все снимали вообще.
4: А прости, я отвлекся, про какую паровую булочку ты говоришь?
0: Ну паровая булочка, вот эта пенсе, которая есть, паровые булочки пенсне. Вот эти, китайские. Пинцет. Пенсне это другое, паровая булочка. И они сейчас заказывают, и там может разное попадаться, и если редкое тебе выпадает, то ты крутой. Вы настолько не знаете вообще.
4: Да, братан, нам это просто, ну, как-то интересно, что ли.
0: Ты вообще зумер, ты даже знаешь Толи Саммера.
4: Я его сюда принес.
0: С вами вообще не о чем
1: поговорить. А Толи Саммер знает, что он на радио звучит чаще, чем...
4: Наверное, нет.
1: Где-либо.
0: С вами не о чем поговорить, блин, Пенса. Один, блин, этот айтишник, и второй Пенс просто. Фу, блин, вообще. Уходите.
1: Человек даже не выключил телевизор, чтобы позвонить на радио.
0: Алло,
1: давайте.
0: Привет.
5: Ну, привет. Наконец-то дозвонился им.
1: Что он сказал? Наконец-то дозвонился им.
0: Да что-то такое, да.
1: Как тебя зовут? Откуда ты?
0: Взламывают диалог сейчас наш.
1: Это все Пентагон. Проделки ЦРУ.
0: Пентагон.
1: Зовут тебя как?
0: Как зовут? Не узнаем. Ты из зоны 51 звонишь сейчас в данный момент.
5: Да.
0: Ну вот, я понял. Человек тоже, наверное...
1: Когда звоните на радио, вы из подвала выйдете сначала.
0: Не, он тоже занимается делами. Тот КамАЗ чинил и в этот момент дозвонился, а этот, видимо, темную материю там что-то с ней делает. Давайте еще быстро один звонок. Я все-таки хочу, чтобы позвонил кто-то, кто у кого все тренды есть. Даже когда... Ой, ты что, у меня настолько все... У меня даже не популярные тренды были, когда вот эти раскладные ножички пластмассовые, помните, были у всех пистолеты вот эти разноцветные, зелено-фиолетовые. У меня были все... Если что. Потому что, а как можно избежать? Так мало того, это еще и шмоток касается. Вот какие-нибудь выйдут тапки, вот Nike, вот эти Mind. У меня есть, конечно. Алло, привет.
6: О, здорово, мужики.
0: Привет, как тебя зовут?
6: Меня зовут Серега, и мы даже с вами знакомы, виделись на гонке Лихова.
0: О, да? Круто.
1: Ты что ли, Серег?
0: Ты Серег?
6: Да, я.
1: Это Серёнька.
0: Это ты, Серёга, который чемпион, да?
1: С которым мы познакомились на гонке Легкова.
0: Точно. Серёга, рассказывай. Рассказывай. Ну, ты следишь за трендами, очевидно, потому что за такими трендовыми вещами, как попыты гонка Легкова.
6: Слушай, вот следить за трендовыми вещами у меня, у самого меня не получается, но мой сын, это просто, я не знаю. Вот эти вот SX7, вот эти... Как там сейчас называют возрастных-то людей, я не совсем помню это слово.
0: Дед.
6: Ну, типа того. Да. Типа того, да. Скуф, там, я не знаю. Зумеры, все, скуф. Блин, для меня. Вот, скуфы, да, ага. Вот это вот скуф. Я все это узнаю от него, на самом деле, а ему всего 10 лет, 11.
0: То есть я где-то... Откуда он это берет, я не знаю. Я недалеко ушел где-то, да, от 10-летних.
6: Ну, типа того.
0: Ну что, у меня брату 15, я с ним на одном языке абсолютно общаюсь вообще. Все понимаю приколы.
6: На русском хоть нет?
0: Что?
6: На русском нет.
0: Да, ну там сложно вообще.
1: На зумерском.
0: Язык какой-то конкретный сложно вычленить из этого. Ладно, спасибо за звонок, пока, хорошего дня. Вот, ну а ты сможешь, Кирилл, со взрослыми на одном языке общаться?
1: Да я не... Меня это просто бесит. Зачем я должен с детьми на детском языке разговаривать? Дети на детском, я на взрослом, средний на среднем. Почему я должен...
0: А как понимать-то?
1: Понимать детей? Ну, в смысле, это разница поколений.
0: А потому что,
1: никто никого никогда не поймет.
0: А приходится понимать, потому что как дети, что дети решат, что популярное, то и на то взрослые деньги и тратят.
1: Ну ладно.
0: Вот сейчас дети решат, что ты популярный, и все, и у тебя полетит.
1: И деньги
0: дети,
1: на меня будут тратить.
0: А дети не решат, что ты популярный, и ну, на им навсегда.
1: Решат — это татарское имя.
0: Пьер Решат.
4: Кстати, Кирилл, вот дети сейчас 6-7, да, вот все вот это говорят?
0: Уже нет.
4: А, ну да, ну сейчас уже не говорят. А вот у тебя в твоем детстве, у тебя же тоже мем был.
1: Какой? Да, мемы или какие-то, да.
4: 12.85 и 2.0 ты написала на ладони у меня.
1: Что нет, это? У нас было Мастер Дент, сеть стоматологии. Не помните такой?
4: Ну, номер я, наверное,
1: наш ЕДИ 274-10-01. На всю жизнь запомнил.
4: 8-800.
1: Вот это...
4: Ну, номер я, наверное, наш ЕДИ
1: 274-10-01. На всю жизнь запомнил.
4: 8-800.
0: Вот это... Хватит называть сейчас и все...

0: горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. Музыкастинг. Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах Оптик-центр.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.

0: Так, я тут нашел более-менее приемлемую версию игры «Угадай мелодия», и Кирилл сейчас будет играть
1: в
0: «Угадай мелодия», но тут с вариантами ответов, но я тебе не буду их показывать, ты будешь сам отгадывать. Я тебе выбрал вот категория «Музыка из 90-х».
1: Отлично. Кирилл... А сегодня какая у нас валюта в игре? Помнишь, там разные были?
0: Сегодня...
1: Бульдены там.
0: Да-да-да, почему-то. А с чем это связано?
1: Не знаю, какой такой прикол.
0: Но сегодня у нас будут рубли, потому что я других валют не знаю.
1: Я других таких валют не знаю.
0: Другого не надо. Так.
1: Ну что, итак, рубрика типа «О 90-е».
0: «О 90-е». Кирилл Калинин угадывает треки категории «90-е». Погнали. Так.
1: А я буду делать тука-тука-тука вот эти.

0: газ. Крошка моя, 18. Ой, руки вверх.
1: Крошка моя, правильно. Я тебе скучаю, я от тебя письма не
2: по... Идем дальше.
0: Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Мамочка, что с нами было? А он не знает ничего.
3: Мамочка, что с нами будет? Мамочка, что
2: молодец.
3: С нами станет? Он
2: идем нормально.
3: Погубит сердце.
2: Вперед,
3: мое,
2: колени, выиграли. Идем дальше.
0: Тука-тука-тука. Плачет девочка в автомате, Евгений Осин.
4: Плачет девочка в автомате.
2: Он же всех знает.
0: Да это хиты.
2: Все знают.

0: Вы знаете, должен пропустить. Не знаю я, не могу вспомнить.
1: Не знаю. Смотри, я тебе предложу варианты. На вечеринке, любимый мой, зачем мне белый танец?
0: Конечно, это группа «Стрелки». На вечеринке лучших друзей. Ты танцевал с подругой моей. Конечно, как же я мог.
1: Ты сейчас. Вот, вы знаете, пропускаешь две песни.
0: Это вот банальное волнение. Вы знаете, я же...
1: Две песни, посидите пока. Ну ладно, у нас нет...
0: Там всегда еще этот оркестр Михаила Финберга играл, вот, и они так делали...
1: У нас еще есть Олег, но он ничего не отгадает, поэтому вы возвращаетесь из бана на две песни, Кирилл Калинин.
0: Я снова здесь.
1: Ура, да, идем дальше.
0: Здравствуйте, всем, кто за меня болеет. Тука-тука-тука, конечно, American Boy комбинация.
1: Здесь вы справились, отлично. Можем выбрать другую категорию, если хотите. Давайте последний вопрос из этой категории.
0: Давайте. Тука-тука. Знаю, конечно же, эту песню. Мне кажется, здесь Олег больше тоже знает ее. Это же типа группа Демо, скорее всего.
1: Нет.
0: Нет, не Вирус. Старший брат.
1: 2000 лет, песня.
0: А, 2000 лет. Демо. Демо 2000 лет. Олег знает. Это его любимая песня, кстати.
1: Правильно, 2000 лет.
2: Точно, Демо, да.
1: Так,
0: а есть для Олега категория какая-нибудь?
1: Давайте, смотрите, давайте вдвоем, да. Тут есть категория поп, 90-е, 2000-е и просто общая. Давайте 2000-е.
0: 2000-е, давайте играем.
1: Погнали, это рубрика.
0: Олег, теперь мы уже с тобой соревнуемся. Тука-тука-тука, надо на тука-тука-тука нажимать, конечно. Это Игорек, подождем.
1: Подождем. Все правильно.
0: Подождем. Твою мать. Какая песня замечательная. Так, у меня один балл.

0: Тука-тука-тука. Но я слышал этого «Муми-тролль».
1: Ну, а песня,
0: да, к сожалению.
2: Ну вот. Ну ладно, полбалла Олегу дадим. Давайте Олегу дадим по полбалла.
1: Давайте, варианты ответов. Кто первый? Да. Кто первый тука-тука? Цепи и кольца, ча-ча-ча, улети или девочка?
2: А ты знаешь,
1: я сам не знаю.
2: Муми-тролль я особо не разбираюсь.
1: Ну, давайте я просто скипну, это не ча-ча-ча, это девочка, видимо. Муми-тролль девочка. Ну, такая песня.
2: Ну, ладно.
1: Я не знаю. Так.
2: Знаю, конечно же, это все знаю, но не могу вспомнить.
1: Слабенько идете, господа.
0: Тука-тука-тука.
1: Да.
0: А это случайно не пара?
1: Не знаю, мне надо назвать как песню.
3: Ну тогда
2: я пас.
1: Опять девочка, маршрутка, я разбила небо, или он не знает ничего?
0: Точно не он.
2: Не знаем.
1: Это рефлекс. Я небо разбила.
0: Я разбила небо, конечно, это очевидно было.
2: Вот Олег с тобой, я просто волосились мы. И сели в лужу.
1: Дальше.
2: Тука-тука-тука-тука. Забыл, да, как кнопка звучит. Группа «Фабрика», конечно, да, «Зажигают огоньки». Она у меня на выпускном играла.
1: Да? Это она, действительно. Пока что Олег проигрывает жестко.
0: У него реакция хорошая.
1: Треском.
2: Тука-тука-тука. А, Олег был первым.
1: Олег был первым.
0: Чили. А, песня...
2: Она от названия.
0: Блин.
1: Лето.
0: Лето.
2: Лето взяла в руки краску. Ну, засчитаем. Полтора балла у Олега и два у меня.
1: Он
2: пока
1: говорит, у Кирилла реакция хорошая.
2: Ну, естественно, да. Еще какая у меня хорошая реакция.

0: Ту-ту-ту.
1: Да, тука-тука-тука. Да. Это звери, дожди, пистолеты.
2: Нет.
1: За ошибку я отправляюсь
2: в бан навсегда в этом программе.
1: Олег, у тебя появился шанс.
2: Олег, у тебя появился шанс вырваться вперед. И следующий...
1: Там Элина Кофман не взорвалась
2: еще. Она, наверное, с ума сойдет. Он не я, стая птиц, зима, холода или улети.
0: А исполнитель-то кто?
2: Откуда я знаю?
3: Ты должен отвечать вообще, ты же играешь.
0: Давай я за он не я.
2: Знаю, что это. Акула. Так, сейчас решающий раунд. Соберитесь.
1: Все. Олег, смотри, если я беру песню, то я выиграю. Если ты, то ты.
2: Да, там такие правила.
1: То ты.
2: Давайте, вы готовы?
1: Поехали. Так, тихо, все. Тихо, собрались.
2: Тишина в студии!
1: Если я слышу подсказку, я сменю вопрос.
2: Да.
1: Тука-тука-тука.
2: Да, но
1: все ладно. Будет хорошо.
2: Да.
1: Олег, ну, ты знаешь, ты не расстраивайся. Это песни, на которых я вырос. Это все мое.
2: Ладно,
1: детство
2: давайте,
1: и юность.
2: Это не считалось тогда.
0: У меня тоже прошло.
2: Это не считалось.
1: Тогда. Ладно.
2: Это не считалось. Давайте другую. Вы на счет три. Раз, давай. Два, три.
1: Тука-тука-тука. Да, он был первый.
0: Infinity, где ты? Deep Project.
1: Я упустил победу.
2: И с треском Калинин Кирилл проваливается в это шоу. И вообще,
1: лох,
2: до свидания.
1: Ну да, выгнать его из со стороны вообще.
2: Эх, да уж. Ну, Кирилл, как вы, что скажете в знак своего поражения?
1: Ну, вы знаете, кто не... Как бы,
2: ну да.
4: Вы еще не были в Вавиленде?
5: Ребят. Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: всегда. Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 0+.
1: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО, 0+.
4: Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраун. На новом радио.
5: Я тут просто нарвался на одну песню, которую думал поставить, и решил этот мем в юмористическом ключе обыграть, мем, так называемый молодежный мем. И он такой говорит: что ты там смеешься? Подождите, это максимально тупая шутка сейчас будет, отвратительная просто, ужасная. Я вообще не понимаю, зачем. Он вот так говорит:
6: я уважаю Deep Purple, а тебе какая музыка нравится?
5: Я люблю Киркорова. Ну, помните, был этот дед, который говорил:
6: я уважаю Deep Purple! Deep Purple!
5: Ну, был такой мем. Помните? Мем. Известный мем.

0: Ну что, еще на один день мы ближе к отпуску уже долгожданному, который вот-вот случится в августе. И тут как раз еще и неврологи вообще-то сказали, какие вообще отпуска должны быть. Я вообще, кстати, не понимал. Вот люди уходят в отпуск там типа на неделю, там на 4 дня. Это что вообще такое? Вот и смысл какой 4 раза по одной неделе отдыхать? Ты вообще не успеваешь там отдохнуть. Это странно. И вот тут неврологи сказали, что короткие отпуска вообще опасны для здоровья. Врачи запретили россиянам отдыхать меньше 4 недель. Если вы ушли на неделю-другую, а потом резко вернулись, это может спровоцировать хронические заболевания и сильно нагрузить сердце сосудами. Вердикт врачей. Дробить законные 30 дней отпуска в год на мелкие отпуска нельзя. Уходить надо на месяц. Так организм точно отдохнет и восстановится. Вот, пожалуйста, как и мы, в августе уходим на целый месяц. И нормально. И что вы там нас вообще не волнуете?
1: Да
0: уже?
1: Я конфигно буду работать на футболе. Да? Никогда так не отдыхал, да, что прям 4 месяца
0: ничего
1: не делать.
0: Ну, это ладно, у тебя там просто же что-то какие-то подработки. Это не прям тебе,
1: да,
0: не вставать.
1: Не считать. Не считать. Ну, а, ну лишь бы не вставать, да.
0: Конечно. И это и тем более не основная работа, которая как бы, ну, вот таким нагружающим процессом является. Ну, и в целом, когда уходишь в месяц в отпуск, ты сильно отвыкаешь от работы, как будто бы тоже так себе. Потому что ты выходишь в первый день, и ты... Ладно, первый день, ты первые 2 недели вообще не понимаешь, что происходит. Тебе постоянно хочется спать, никакого настроения нет, ничего не... И ты такой, ну, первый день ты на плюс морали там поработаешь, а потом нет, это утопия. Поэтому и непонятно,
1: да,
0: что делать.
1: Да, последний день перед работой вообще не будем спать, просто часов до 6 потусим, там что-нибудь поиграем, посмотрим кино, там, и сразу на работу.
0: У меня последние все отпуска так и были. Только, по-моему, самый последний, я потому что там всяких мелатонинов и прочих опился, поэтому я уснул. А так были, я вот сюда сразу на работу просто приезжал в 5 утра и все. Я лежал, думал, сейчас усну, и нет. И потом просто в 5 утра вызывал такси, ехал.
1: Как ты лихо подвел к песне группы «5 утра»? Ну...
0: Нет?
1: Нет.
0: Нет.
1: Жаль. Давно не было.
0: А у них есть песня про то, как еду на работу, я в 5 утра, я так после отпуска,
1: Ну, вполне могла быть песня. А мимо, там, вижу я девчонку в платьице.
0: Да.
1: Говорю ей, давай прокатимся.
0: Да.
1: Это уже группа «Добро», конечно.
0: Я работаю дальнобойщиком, она мне говорит 1500 за все. Нет такой песни.
1: Может, и хорошо, что скоро отпуск.
0: Да?
1: Как-то да.
0: Но
1: может, и вы отдохнете
0: каждый
1: уже.
0: Каждый раз я перед отпуском, у меня, знаете, вот этот синдром, что меня вот-вот должны уволить. Каждый раз перед отпуском, это конец сезона считается на радио. Мне кажется, то, что типа после отпуска нам скажут, да ладно, ребята.
1: Могут и сказать, и однажды
0: уже
1: так,
0: не надо.
1: Так и сделают.
0: Да, и все, и заменят нас.
1: Спасибо за сотрудничество, скажут.
0: Да? Потому что насколько ты бы, ну вот какие уже были же случаи, что... И все равно в какой-то момент... Ну, там просто, когда в тот раз человечка убрали, ему уже 70 лет было, в этом проблема. Так что у меня еще 38 лет есть. 38. До 70.
1: И у, ну, меня, тебе чуть... и у меня 38 есть. Нет,
0: 30.
1: По сложном списке.
0: Да, да, да.
2: Вот так, такой ладно. Веселый эфир был. Заруинили под самый конец.
1: А у нас ты... качели эмоциональные, конечно. Олег. Мы этим и славимся.
0: Ты чего? Мы так солнышку, а потом спокойненько покачал. Солнышко. Людям нельзя постоянно качаться сильно. Нужно раскачиваться, а потом, ну, давать время передохнуть.
2: А потом машина раскачалась.
0: Короче, все, давайте, ребят, пока, до завтра. Завтра, как обычно, а на сегодня все. И мы прощаемся с вами.
1: Во сколько завтра шоу начнется-то?
0: Ну, для кого как.
1: В полном составе.
0: В полном составе в 7.02.
1: Ага, вот. Ну, давай уж по-честному.
0: 0.3.
1: Ну, как?
0: 3.50.
1: 7.0.
0: 3.4. Еще. Минут 5.10.5.
1: 7.08.
0: Ну, это в худшем случае. Я когда в 7.08 прихожу, я извиняюсь за опоздание обычно, да.
1: Ладно, запомни.
2: Вот смотри, если ты сейчас до 50 минут дойдешь, до 10.50, то ты можешь завтра приходить в 7.10.
1: Нифига ты распоряжаешься.
0: Вообще-то,
1: моим утренним временем.
0: Ты что там, он с ума сойдет. Все, ладно, пока.
3: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама.
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49 04 32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
11: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
12: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити-сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити-сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
13: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20 66 66.

0: Магнитогорский час дня. Новое радио.
1: Переживем самый сложный рабочий день на неделе вместе. Так будет веселее. Инфосотка с помощью суперхитов, суперновинок, нового радио, конечно, и море всего интересного, о чем ближайшие 6 часов буду рассказывать. Я Вадим Данилин. Всем привет. Традиционно Дальнему Востоку отдельного доброго, солнечного, жаркого вечера.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru

Это Доуза Мэри Гу со своим суперхитом «Спасибо» в эфире нового. Далее по плану моя любимая рубрика «Потенциальный суперхит». Время, когда я знакомлю себя с новинками, которые только-только появились на свет, еще нигде толком не завирусились, но имеют все шансы на это, потому что, во-первых, это красиво, во-вторых, это максимально танцевально, а что еще нужно летом? Ну, кроме пятницы, да, согласись. А сегодняшние новинки «Месяц от роду» услышал чисто случайно. К сожалению, не участник нашего эфира, Оливер Хелден. И его новинка Satisfy прямо сейчас требую оценки.

0: ТикТок.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фреш ТОК.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фреш ТОК.
1: Фреш ТОК. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45 07

0: розничные оферты. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинас Амода».
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок-отбеливатель «Лам» 500 грамм или порошок-пятновыводитель «Лам» 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
4: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопес.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Весна от Коста Лакоста, суперхит на новом. Кофе замедляет старение, заявили ученые. В своем последнем исследовании они выявили удивительные свойства кофеина, которые реально продлевают жизнь. Кофейные соединения активируют ядерный рецептор, который активно реагирует на стресс организма и повреждение его тканей. Запускает восстановительный механизм. Если же белок заблокирован, то повреждения человека усиливаются, а восстановление замедляется. Так что срочно сейчас за очередной, какой там по счету у вас, кружкой кофе. Очень скоро продолжим. Нюша, мод Егор Крид и не только.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: 12+.
1: Реклама.
2: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире 1+1 Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.

твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Легендарный суперхит, не побоюсь этого слова, легендарный суперхит. «Я видел свет» от Сергея Лазарева, Фиринова. Другая нечастая, к сожалению, участница нашего эфира, певица Шакира, объявила, что перечислит всю сумму доходов, которую получит от суперхита «Дай-дай». Между прочим, официальной песни чемпионата мира по футболу этого года, которую она исполняет вместе с Барнабой. Фонд образования глобальных граждан ФИФА. Цель — собрать 100 миллионов долларов для финансирования программ, которые обеспечат лучший доступ к образованию и занятия спортом для самых обездоленных детей по всему миру. Шакира известна своими благотворительными делами. Конечно, она старается делать это втихую, но у нее как-то очень плохо это получается. Мощный жест со стороны Шакиры, который ставит успех своей музыки на службу гуманитарной цели. Очень красивая инициатива. Между прочим, эту новость сама ФИФА написала. Молодец, Шакир, молодец. И песня, кстати, шикарная. Послушайте обязательно. А мы мчим дальше.
1: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.

0: в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: 笑话已经结束了。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
8: Новое радио.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Питье за едой приводит к ожирению. Но об этом через 20 минут. Время суперхитов, суперновинок на новом радио. Далее 20-минутный нон-стоп без рекламы. Твой непокорный слуга Вадим Данилин даже встревать не будет, ибо нужно поберечь силы. Впереди еще 3,5 рабочих дня. Так что всем привет, раскладывайся поудобнее, поехали.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: нечего терять.
1: Это Holiday Boy, моя хулиганка. Одна из любимых песен слушателей в эфире нового прямо сейчас. Кстати, Holiday Boy отдыхает сейчас в Турции, судя по видосикам. Проживает свою лучшую жизнь, снимает видосики, как он на велосипеде катается там по пляжу, всякое такое. А россиянам тем временем порекомендовали не ездить за границу, в частности в Турцию, потому что и в России много всего интересного, говорит, имеется. И вот я почитал эту новость и подумал, ну, знаешь, у меня около дома, например, имеется красивый отель. Небольшой такой отель рядом с водой, с большой водой. Отель без звезд, местечковый обычный отель. И я посмотрел ценник на проживание в этом отеле. Вот. Ну, короче, в Турцию будет дешевле смотаться.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы важны.

0: Angel Ultra Nate Moving to the Sun. Суперхит в эфире нового, между прочим, прям вот в рейтингах мировых чартов музыкальных радиостанций держит лидирующие позиции уже который день, которую неделю. Да, обещал тебе рассказать новость от ученых. Питье за едой приводит к ожирению. По словам ученых, с водой люди сильно переедают. Каждый дополнительный глоток добавляет калорий. Жидкость помогает еде быстрее проскользнуть в желудок, убирая естественную сухость пищи. Эта самая сухость и заставляет медленнее жевать и меньше есть. Напомним, с месяц, наверное, примерно назад ученые рекомендовали выпивать воду перед едой, чтобы не сильно переедать. Ну, то есть ты выпил, желудок немного наполнился, еды не так много туда залезет. Так что мотай на ус, приятного аппетита. Серябкина, Нилетто, Олег Майами очень скоро продолжит эфир.
1: Калинин и Райтраун.
2: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
3: Ой, пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
2: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
3: Так это, да, и на него автобус упал.
2: В ту же секунду.
3: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
2: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
3: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
2: Мне скинули вчера Ваське.
3: Я еще вот демотиваторы использовал.
2: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
3: Вайны?
2: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
3: ага.
2: Да.
3: Я пока в перископе сижу.
2: А,
3: только.
2: Да, ты в перископе?
1: Да. 7 утра по будням.

0: хорошее было время.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
15: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
16: Ну,
15: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
17: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Вернем на...

0: До 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

искал других, но себе ответ. И даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

0: Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» гости из будущего «Нелюбовь» в эфире нового. 27 лет, между прочим, суперхиту в этом году исполняется. Я же напомню, что фестиваль Summer Sound в Москве продолжается. 1 августа Ева Польна будет. Я намекаю тебе так, Ева Польна, 1 августа на Summer Sound. На секундочку-то. И далее настоятельно рекомендую зайти сейчас в свой магазин приложений на смартфоне и скачать наше новое официальное приложение нового радио «Радио Хаб». Бесплатное. Без регистрации и всего прочего. Просто скачиваешь, просто слушаешь. Ну, либо слушаешь, либо подсматриваешь. Там и то можно. Стабильный поток, работа в фоновом режиме, огромнейшая библиотека контента и многое-многое другое. Лишь бы ты улыбался. Суперхиты, суперновинки будут с тобой рядом всегда. 24/7, где бы ты ни находился. Скачивай приложение «Радио Хаб» в своем магазине приложений. Категория 12+. Еще раз напоминаю, Ева Польна на Summer Sound выступает 1 августа.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Белые медведи в Магнитогорске?
10: Белые медведи в Магнитогорске!
11: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
12: Билеты в продаже. 0+.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: 400 миллилитров кофе без сахара и наполнителей – это максимальная норма в день для здорового человека, который не страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это все новости всегда на минуте. Еще больше суперхитов, суперновинок в новом на новом, обещаю тебе я, Вадим Данилин. Ну и кое-что еще интересное, если ты понимаешь, о чем я.
2: Новое. В том коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Vintage Culture и Gaps со своим суперхитом Lost в эфире нового «Вакансия мечты». Очередная подоспела на Кефалонии, островная Греция. Значит, там ищут волонтеров для защиты морских черепах. С мая по октябрь они будут охранять кладки, патрулировать пляжи и помогать черепашкам добраться до моря. Жилье дают организаторы, нужна просто шенгенская виза и взнос. Ну, на случай, если тебе все надоело, все достало, все достали и так далее. Прекрасно, понимаю, 0% осуждения, 100% понимания. 30 минут музыки без рекламы, сразу после небольшой рекламы.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: Вечернее шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
0: Реклама. Реклама.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный Наполеон домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка «G-Sivas» катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка «G-Sivas» ассортименте от...

0: Берекса, I'm good. Суперхит в эфире нового. Заикался в прошлом часе буквально ненадолго о том, что 1 августа на фестивале Summer Sound выступает Ева Поль. На 1 августа. Но далеко пока ходить не будем. Во-первых, в этом году фестиваль Summer Sound отмечает 10 лет и делает это в своем фирменном формате. Он создает пятое время года. Настоящие музыкальные каникулы внутри жаркого сезона. Уже становится фестивальной привычкой для тех, кто не готов уезжать за сотни километров от привычного ритма жизни и точно знает, что лучшие летние истории могут случиться рядом с домом после работы в середине недели. А столица встречает фестиваль на дизайн-заводе, концерты под открытым небом, бары, фудкорт и привычная летняя энергия большого города. Как я и сказал, далеко ходить не будем. Уже послезавтра, 23 июля, на фестивале выступает сама Полина Гагарина. Этим летом одна из самых ярких звезд российской поп-сцены Полина Гагарина подарит поклонникам незабываемые музыкальные вечера под открытым небом. В рамках Summer Sound и Beeline зрители ждут специальные летние концерты в двух столицах, любимые хиты, которые уже стали саундтреком для миллионов слушателей, и новые песни прозвучат в уникальных аранжировках в стилях джаз, фанк и соул. Это будет по-настоящему легко, стильно, танцевально и с особым летним настроением. 23 июля дизайн-завод Москва, категория 16+. Ну и прямо сейчас традиционно при поддержке. Все это проходит при поддержке Нового Радио. Традиционно отдам два пригласительных, если ты мне позвонишь по номеру 8495-232-1632. Я быстро сказал, да? Давай. 8495-232-1632. Позвони мне прямо сейчас, и я дам тебе пригласительные на Полину Гагарину. Целых два пригласительных. Хочешь? Позвони. Позвони. А чего нет следа? Послезавтра вечер твой будет занят в прекрасной атмосфере. Прямо-таки в центре города, практически в центре города. Полина Гагарина. Звездочка. О, звездочка. 8495-232-1632. Алло.
1: Алло, привет.
0: Да, привет, как тебя зовут?
1: Алексей.
0: Алексей. Я просто почему так удивился сейчас, наверное, незаметно было. Обычно девочки дозваниваются, девушки хотят на концерт пойти. А тут прям фанаты-поклонники, я так понимаю, Алексей, да, Полины Гагариной?
1: Ну, нравится, да, ее творчество.
0: Ты сам из Москвы?
1: Железнодорожного, из Московской области.
0: Подъедешь послезавтра, точно?
1: Да.
0: А, ну все, тогда не отключайся, я тебя поздравляю, ищи плюс один, или у тебя уже есть плюс один?
1: Да, есть.
0: А, ну все, прекрасно. Хорошего просмотра, я тебе на самом деле очень завидую, потому что я не успеваю в этот день и очень хочу на Полину Гагарину. Но зато пойду на другие концерты обязательно. Все это проходит на дизайн-заводе 23 июля Полина Гагарина. Дальше розыгрыши еще будут других артистов, так что оставайтесь с нами, возможно, и тебе повезет. А кому не повезло дозвониться, заходите в наши социальные сети. Мы там тоже разыграем пригласительные. Алексей, оставайся на связи. Мы скоро продолжим.
2: Новое. Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Реклама.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.

0: Фермы Зверятова. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятова. Деревня Елембетова. Комсомольская, 4.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: В «Тепло РФ» скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. «Тепло РФ», улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Новое. Это мы.
10: Привет всем, это Сергей Лазарев.
11: С вами Тима Белорусских.
12: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
13: Это Звонкий.
14: С тобой Даня Нилетто.
15: Новое.
16: Всем привет, это Мэри Гу.
17: С вами Джонни.
18: Меня зовут Ёлка.
19: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
20: С вами Полина Гагарина.
21: Всем привет от группы «Пицца».
22: Слушай.
23: Новое радио. Присоединяйся.
24: Новое радио.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио. Россияне за месяц стали счастливее, показал новый опрос в ЦИОМ. Ну что, счастливы, едем дальше. Летний жаркий нон-стоп суперхитов, суперновинок скрасит твои трудовые будни, как ничто другое. Так что раскладывайся поудобнее, 20 минут никакой рекламы. И твой непокорный слуга Вадим.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. muz.nuradio.ru.

0: Алекс Уоррен со своим суперхитом в эфире Нового, ну и продолжение отпускной как раз-таки темы. Если вдруг ты не был в отпуске или захотелось еще, оказывается, улететь в Анталию на этой неделе можно дешевле, чем многие ожидали, пишут. В системах бронирования появились билеты из Москвы от 5000 рублей в одну сторону. Даже перелет туда-обратно иногда обходится всего в 15 тысяч рублей. Если выбрать короткую поездку и скомбинировать рейсы разных авиакомпаний. Неплохие варианты есть и у жителей Краснодара, пишут. Билет в Анталию можно найти от 9500 рублей, причем с багажом. Такие цены. Я говорю, вот за цену билета туда-обратно у меня отельчик рядом с домом две ночи сдает. С завтраком, с обедом и ужином. Да, отель сдает номер. По цене перелета в Турцию. Пу-пу-пу.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали! Поехали!

0: всегда. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах Оптик-центр.
6: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре
9: сотрудничеству. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске,

0: шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое радио.

0: Тедис Уимс со своим суперхитом «Мистер Know It All». В эфире нового. Рабочая новость весьма интересная подоспела для всех, кто сейчас в поисках работы. Посвящается. Соискатели начали обращаться к ведьмам, чтобы найти работу. Рынок труда переживает трудные времена во всем мире, поэтому отчаявшиеся массово пользуются услугами эзотериков. Ведьмы, шаманы и экстрасенсы продают экстремально заклинания для поиска работы и мощные карьерные заклинания. О как. Кроме того, некоторые платят за сеансы с ритуалами карт Таро, заряженными кристаллами и специальными травами. Причем, согласно исследованию, чаще всего к таким услугам начали прибегать, ты не поверишь, кто. Айтишники. Кстати, профессия айтишник практически канула в лету. Да. Артик Асти, Мумий-тролль и не только, очень скоро в продолжении эфира.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама, а ООПТ не оферта.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
0: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире 1+1 Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая и активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
15: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».

50% бонусами Сбер Спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на сбербанк.ру.

0: Тимбервульф и ее Феникс, суперхит на новом. Я же снова напомню тебе, ибо ты уже позабыл, я тебя прекрасно понимаю, самого памяти нет. Напомню тебе про наше новое приложение Radio Hub, приложение нового радио, которое, между прочим, многие уже установили. Бесплатно и без регистрации. Стабильный поток и работа в фоновом режиме позволят тебе наслаждаться суперхитами, суперновинками 24/7 и постоянно быть на связи. Огромная библиотека контента, чтобы послушать или, возможно, переслушать эфиры и шоу любимые. Утренние или вечерние, или выходные. В общем, скачивай Radio Hub в своем магазине приложений прямо сейчас. Категория 12+.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Белые медведи в Магнитогорске?
10: Белые медведи в Магнитогорске!
11: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
12: Билеты в продаже 0+.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
15: Слушай. Новое радио.

0: радио. Юрадио.ру. В Магнитогорске 5. Новое.
1: Всемирная организация здравоохранения заявила, что молодость заканчивается в 45 лет. По этой классификации с 18 до 44 молодежь, а далее до 59 лет средний возраст. Ну что, молодые, продолжаем зарабатывать копеечку на отпуск. Тебе в помощь суперхиты, суперновинки нового. На 20 минут никакой рекламы. Наслаждайся.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: как быстро летит время. 20 минут музыки без рекламы пролетели. Скоро продолжим. А пока новость пришла оттуда, откуда не ждали. Оказывается, переболевшие ковидом могут годами сталкиваться со скрытыми проблемами со зрением, которые не выявляют обычный осмотр, заявили ученые. Исследование показало, что иногда симптомы сохраняются до 3 лет и дольше. Чаще всего это светобоязнь, боль и усталость глаз, проблемы с фокусировкой и чтением. Исследования также выявили повреждение нервов роговицы, воспаление косоглазия и нарушение реакции зрачков. Это не старость, это ковид. Смирись.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио.

0: 12+.
1: Реклама.
2: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно торт песочный Наполеон домашний всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситно. Свое, родное, свежее.
3: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
14: Новое радио.

0: цветы в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.
1: Новое радио.

0: Суперхит на новом, и опять-таки рабочая новость. Больше половины работающих россиян, оказывается, ведут или планируют переговоры с руководством о повышении зарплаты. Согласно последнему опросу, только 3% граждан полностью довольны своим доходом, а 80% считают, что достойны большего. При этом каждый пятый респондент уверен в своей недооцененности, но просить о прибавке не планирует. Среди главных причин жестко фиксированные тарифные ставки, убежденность в бесполезности переговоров и желание сменить компанию вместо диалога с начальством. Активнее, самое интересное, активнее всего вопрос увеличения дохода поднимает молодежь до 35 лет, а также специалисты с заработной платой от 150 тысяч рублей в месяц. Удачи!
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МВФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно – найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Вернем на

0: BFPAO 0+.
1: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.

0: И в эфире нового. Тем временем доля россиян, которые играют в интеллектуальные игры, растет и сейчас уже составляет целых 30%. Каждый третий россиянин играет в интеллектуальные игры. 5 лет назад было 24%. Причем чаще играют россияне, которые не имеют детей. Самая популярная игра в России интеллектуальная – это «Бубу-бубу», «Шахматы». «Судоку» на втором месте, «Шашки» на третьем, «Нарды» на четвертом, «Кроссворды» на пятом. Ну, здесь, наверное, самое интересное то, что шахматы остаются главной игрой, в которую россияне хотят научить играть своих детей. Я помню, как меня в детстве учили, никому не пожалею, не пожелаю. Зато умею играть в шахматы, да. Это все.
1: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.

0: Магнитогорске 6.
1: Новое. Лингвисты назвали самое красивое слово в мире. Его выбрали из 75 языков. А победил язык маори и их кайтиакитанга, который не имеет прямого перевода, означает ответственность человека за защиту перед природой. Это все новости. Всегда на минуте. Нон-стоп суперхитов, суперновинок продолжается. Еще час с тобой я, Вадим Данилин.

0: Джакон Киллиана, «Асфальт», суперхит на новом, ну и продолжение темы любви и всего вот этого вот. Обычная бытовая новость, но очень интересная. Петербурженка следила за бывшим через прослушку, GPS-трекер и частного детектива. Женщина так ревновала экс-супруга, что наняла сыщика, чтобы он установил жучок под задний бампер мужчины. Сталкерша могла слушать разговоры в автомобиле и наблюдать его местоположение. Фотографии она постила в сторисы. Ну, конечно же, естественно, ничего хорошего из этого в итоге не получилось.
1: Калинин и Райтраун. Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение» с Константином и его мамой. Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наше такое-то.
3: Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут туснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
4: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
5: на новом радио.
6: Реклама.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
13: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
14: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
15: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
17: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
16: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
18: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть.
3: гулять. В парке горки лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
6: Новый парк активного отдыха кувырком в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И подлазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, 0+.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
18: 20-66-66.
19: Новое радио.
20: Новое радио.
21: Новое радио.

эфире Нов Радио. Радиохаб. Радиохаб. Радиохаб. Радиохаб бесплатно. Без регистрации. Стабильный поток. Фоновый режим работы. Огромная библиотека контента. Радиохаб. Установи приложение Радиохаб из своего магазина приложений. И суперхиты, суперновинки Нового Радио будут с тобой всегда рядом. Категория 12+.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: века на новом радио. Нетленочка, суперхит образцовый на века от смысловых галлюцинаций. На нем-то я с тобой распрощаюсь, так как уже коллеги дышат мне в затылок, сами рвутся в эфир. Данил Михайлов уже через 10 минут продолжит делать тебе летнее настроение. Прекрасно вечернее летнее. Дальнему Востоку спокойной ночи. В 6 вечера к Даниле подтянется твоя подружка Эви со своим вечерним Эвиленд Шоу. В общем, будет жарко, весело. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял, до завтра. Клип красивый на песню. Очень красивый. Да.
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Белые медведи в Магнитогорске!
9: Белые медведи в Магнитогорске!
10: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
11: Билеты в продаже 0+.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Услышь весь радио. Новое.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Стойкое ощущение, что сегодня среда, никуда не делась, но, друзья, сегодня вторник, это так, напоминалочка. Хотя под конец дня можно об этом, собственно, не думать и пренебречь. Отличного вечера тебе, отличного летнего вечера тебе.

Скажите петь все те, кто носил на руках. Каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях прекрасная певица Нюша.
3: Привет.
0: В какой-то период ты подпропала.
3: У меня подходил уже к концу контракт, который был между нами с папой, и я поняла, что нужно что-то менять, так как было раньше, уже не работает. Так как мы были семья, оказалось все очень непросто. После того, как я родила дочку, мой мир как бы разобрался и собрался заново.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим. «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
13: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдеры 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: послушал «Басту», чтобы ничего не напрягало. Василий Михайлович на новом радио, Вакуленко, ребятушки, вот под эту песню хочется одну напоминалочку сделать. Кому? Именно вам, парни. Так вот, когда вы в какой-то момент сидите и задумчиво о чем-то там думаете, и ваша близкая девушка или любимая жена, или просто любимая спрашивает, о чем думаешь? Есть только один правильный ответ. Один единственный. О тебе. И все.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
7: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
9: Ставите лайфхак от семейку Каяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
11: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
14: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+. Верня.

0: 7.02.26 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. Вау. 0+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
0: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.

0: Распаленный Джон Ньюман на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Я бы даже сказал, слегка замерзший. А то как-то вот прям, не знаю, когда стоит мороз на кондиционере в студии, почему-то не хочется выбирать. И вот сидишь, мерзнешь, пока не придет Эви и не скажет, ты что здесь такой дубак устроил? Не прибавит до комфортного состояния. И, собственно, будем мы вместе с ней ЧБР проводить в такой вот прям благостной обстановке. Надеюсь, тебе тоже эта благостность передастся. А почему бы и нет? Собственно, для этого и стараемся. Это новое радио. Проект «Что было раньше» через 10 минут.
1: Реклама.
2: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно торт песочный Наполеон домашний всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.

0: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
5: Это мы.
6: Привет всем, это Сергей Лазарев.
7: С вами Тима Белорусских.
8: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
9: Это Звонкий.
10: С тобой Даня Нилетто.
11: Новое.
12: Всем привет, это Мэри Гу.
13: С вами Джонни.
14: Меня зовут Ёлка.
15: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
16: С вами Полина Гагарина.
17: Всем привет от группы Пицца. Слушай.
18: Новое радио.
19: Присоединяйтесь.
18: Новое радио.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше» в эфире. Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Угу. Все, так, дорогуша, прям вот чеканишь каждое слово и именно в сердечко. Здесь Данил Михайлов тоже на месте. Но самое прикольное, что за монитором прячется Олежа, который вот бегает сейчас по офису, как по беговой дорожке, и, наверное, собирается тоже излучать сексуальность и в лепту свою вносить в сегодняшний выпуск.
1: Мне кажется, он бы хотел пойти домой, но он понимает, что он не может, ну, оставить тебя, бросить тебя на произвол судьбы.
2: А потому что мы будем прям в режиме реального времени иной раз отыскивать треки, которые найти может только не я. Ребятушки, сегодня мы решили тоже, ну, такую летнюю халтурку устроить.
1: Почему халтурку? Я считаю, что будет классно, да. И забавно, и замечательно.
2: А потому что, когда ты с легкостью делаешь, труд получается.
1: Да, 100%.
2: Я говорю, когда ты не запаривался там с поиском какой-то информации. Вот с этим пусть Ирина Кофман заморачивается сегодня.
1: Она сейчас тебе сделает.
2: Конечно, ребятушки, сегодняшний плейлист посвящен танцевальной, летней, да даже не обязательно летней, а просто танцевальной, классной вечерней музыке, которая...
1: Летней-летней. Я делаю акцент именно на летней, потому
2: делаешь,
1: что
2: да?
1: Остался месяц лета. Я хочу, чтобы вы вот слушали, представляли себя на вечеринках, у бассейна, в босоножках. Пацаны, это, конечно же, не для вас.

0: у меня и солнце вышло, заметь. Я не знаю, как в вашем городе.
1: Штору, да.
0: Я вообще, мне в очередной раз очень грустно осознавать, что лето скоро закончится. Никакого летнего флекса не было, хотя я уже в рассвет встречала дважды за это лето. Последний раз это было вот в эти выходные буквально. Но мне это все очень нравится, поэтому даже чуть солнце выходит, я сразу оголяю ноги, надеваю юбки, платье, босоножки, просто для себя. Вот я сегодня никуда, по идее, не собираюсь, пока что. Но
1: выглядишь сногсшибательно при этом.
0: Спасибо.
1: Я тоже оголяю ноги, но почему-то это никогда не вызывает никакого трепета вообще.
0: Нет, это очень трепетно. У тебя такие красивые татуировки, татуировище.
1: Татуировище. Ребятушки, мы сегодня слушаем такой летний плейлист, который заряжает на танцы и на хороший сбор урожая.
0: На легкость, на отпуск.
1: В обязательном порядке. И прямо сейчас он еще и на морские приключения, как будто бы.

0: кажется, если ты в то время не жил, то, наверное, эта музыка тебе в жизни понравиться не сможет. Хотя, кто знает.
1: Нет, ты чего? Ну,
0: прикольно. Ну, мне нравится.
1: Мне кажется, это на века. Неважно, плесень ты или...
0: Или фреш.
1: Да.
0: Да. Ну, если уж на то пошло, мы продолжаем проект, что было раньше на Новом Радио. И сейчас заглядываем в 90-е. У нас пост оформлен в мессенджере.
1: Да, я можно сходу сообщение прочитаю? Ребята, привет, вы суперведущие. Эви, ты просто красотка. Недавно освободился из ИК 11 Нижегородской области.
0: Ага.
1: Вас там слушают с кайфом весь лагерь. Передайте привет, пожалуйста, малому Юричу и всей 71-й бригаде от Юрца.
0: Ну, в общем-то, сделано. Ну, а сейчас в год рождения этих парней отправимся. Это середина 90-х, я так полагаю. И будет группа Радио Транс. Если вы знаете эту песню, покидайте плюсиков. Если нет,
1: вручите.
0: Ничего не кидайте. У нас солнечный плейлист сегодня. Танцевальный.
1: Летний.

0: продолжаем ФБР на новом радио. И судя по тому, что в мессенджере есть один плюсик, я полагаю, все остальные уже переключились. Сейчас можно вообще уже там накидывать всего что угодно.
1: Так, я не позволю вам, друзья. Мы часть команды, часть корабля. Я называю вас лучшими друзьями. Чтобы вы не слушали нас, с ума сошли, соберитесь.
0: Ну, выходные. А, хотя да.
1: Сегодня вторник.
0: Ну, лето же.
1: Нет,
0: день летом, он такой полурабочий все-таки.
1: Ну, я соглашусь, но все равно давайте вместе.
0: Окей, давайте вместе. Как бы по-английски произнести 740? 740.
1: О, как.
0: Или, может быть, как-нибудь они говорят 740? Не знаю, ну, в общем, 740 бойс, ребятушки, эту песню точно знаете. Летний плейлист сегодня в проекте «Что было раньше».
1: Слушайте, а покидайте кружочков в чат, фоток, я хочу видеть, как вы кайфуете.

0: Я бы сейчас второй раз эту песню поставил.
1: Да, она очень бодрая. Хотя вот, например, где же это сообщение? Алена написала, что все супер, но песня так себе. Давайте что-то прекрасим.
0: Наверное, это про предыдущий трек?
1: Не знаю.
0: Ну, не дай бог, конечно же. Нет, не согласен. Хотя я смотрю, тут огромное количество, вот ты мне сейчас кружки показывала.
1: Да, вы
0: парни
1: все
0: головой
1: лучшие.
0: Трясут как следует. Прям вообще красотища полнейшая. У одного человека я увидел, у Максима, да, на руле М-буковка. Это, видимо, он Мазерати рулит, да?
1: Ну, так, скромненько.
0: По всей видимости,
1: так,
0: да. Так. Эту песню попросил наш Олежек. Он говорит, прям вот по погоде. Замечательно будет.
1: Так же лицо Олега, да, нашему, да, я просил.
0: Плейлисту.
1: Да, да.
0: Ну, просил же.
1: Да, да, да,
0: он сказал,
1: просил.
0: Хочу, чтобы этот орган звучал сейчас в 300 городов через радиоприемники, а в интернете везде звучал. Через радиохаб, да, Олег? Радиохаб. Все скачиваем радиохаб.

0: пользуясь случаем, выразить респект Эвичке хочу.
1: Да что?
0: Да, твоя вот эта идея с кружочками зашла, я смотрю, на очень ура. Много от мала до велика, да?
1: Это прекрасно, друзья. Я вообще хочу, чтобы это стало традицией. Мне нравится видеть ваши лица. Я так понимаю, что мы не сумасшедшие, вы реально существуете.

0: И теплых слов тоже очень много. Спасибо вам большое. А ведь мы только-только начали. Это проект «Что было раньше» на Новом радио. А продолжение у нас когда уже? Да уже вот прям, да прям скоро, да.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс по

0: конкурсы ВК-видео. Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
0: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах Оптик-центр.
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
0: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
7: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
8: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под Лазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172-0+.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.

0: Попова.
1: Всем привет, это Мэри Гу.
2: С вами Джонни.
3: Меня зовут Ёлка.
4: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
5: С вами Полина Гагарина.
6: Всем привет от группы Пицца. Слушай.
7: Новое радио. Присоединяйся погромче.
8: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
7: Что было раньше?
9: Да, мы продолжаем. Сегодня в проекте «Что было раньше» мы слушаем летние танцевальные зажигательные хиты, вот под которые хочется немножечко подвигаться.
10: Да, немножко забыть, что сегодня вторник. И, в принципе, даже вторник никогда не может отменить желание круто провести время. Согласна?
9: Ребят, что за отмазки? Это давайте еще вот лучше наряды хранить для того самого дня. Если у вас сегодня настроение нарядиться, надо наряжаться. Съесть торт в одно вообще лицо, да пожалуйста.
10: Вот да, и до той поры, пока ты не стала вот здесь появляться каждый день, рядом со мной, я же даже, в принципе, и усы-то не подстригал особо. А потому что ты приходишь на работу, на радио, ты знаешь, что можно даже и, в принципе, футболку не менять. Но нет, времена изменились, друзья, и поэтому сегодня наслаждаемся вместе. Мне очень нравится девушка, знаешь, с очаровательной вообще внешностью. У нее там хитрая прическа, у нее пирсинг и так далее. Ник KGB. Понимаешь ли? И она жаждет группу «Руки вверх». Но насчет «Руки вверх»? Мне кажется, надо что-то вот не из супового набора.
9: Давай что-нибудь неочевидное, вот чтобы проверить, кто-нибудь, кроме тебя и группы «Руки вверх» помнит этот трек или
10: вот,
9: нет.
10: Да. Это 95-й год. Наверняка в Тольятти записывали. Вот 100%.
9: Прям. В Тольятти.
10: Именно так. В Тольятти. АвтоВАЗ в Тюмени, а я из Тольятти, точно.

0: Ну, а немногие в курсе, что Пьер Нарцисс тогда на бэк-вокале был.
1: Клянись.
0: Ну, конечно,
1: я
0: вру.
1: Я вам говорю, вот понимаете, Усишкин выглядит так, что он любую дичь может вам втирать, вы во все поверите, потому что, ну, очень умное лицо.
0: Да.
1: Очень умное лицо.
0: Как Мавроди, цены мне не было. Так, ребятушки, мы продолжаем про «Что было раньше». На новом радио треки танцевальные, летние, вечерние. Мы решили сегодня такого рода плейлист составить. Бешеный Бабайка пишет, какая песня разудалая. Прям так и написал.
1: Бешеный
0: Бабайка, да. Разудалая песня.
1: Бешеный Бабайка оценил разудалость песни.
0: Да, оценил. Он так и написал. Какая разудалая композиция. Замечательно, на новом радио. Вот. Ну, а следующую песню тоже мы в ранг дискотечного формата относим с превеликим удовольствием. Это
1: «Рубины». Она танцевальная, она очень легкая. И мне она очень нравится. Мне нравится. Я уже каждый раз уже надоело мне рассказывать, что песня «Angels Blum» мне настолько нравилась, когда я была маленькая. Это был первый клип, который я добавил на стену в ВК, когда была стена. Но «Colors», она вообще, вот она прям, вот что-то вот мне прям такое, ну, летний сарафан, кола со льдом, мокрые волосы после моря. Из задач на день позагорать, отдохнуть, вкусно поесть.
0: Да, и выбрать бар на вечер.

0: вчера вечером, когда думали, какой бы плейлист сегодня покрутить, Дорогуша сказала: а давай, может быть, Евроденс?
1: Да,
0: и
1: мне
0: как
1: хотелось.
0: Будто бы к этому немножко идет, да?
1: Мне хотелось, частично. Но мы просто поняли, что большинство треков евроденсовых, они очень танцевальные и летние, поэтому мы решили просто совместить все на свете и сделать акцент на евроденсе тоже.
0: Именно так. Вот, например, у меня любимый плейлист какой? Шведский. Все правильно. И поэтому мы там тоже немножко покопошимся, но не будем, очевидно, там моих любимых армий любовников доставать, да?
1: А что?
0: А вы кого-нибудь из... Да? А чтобы не
1: кто
0: достать?
1: Кто тебе запретит?
0: И правда.
1: Кто-то
0: возьму
1: против?
0: Возьму и достану.
1: Мы
0: да.
1: переуговорим за секунду.
0: Но это надо дождаться, когда кто-нибудь там из Тель-Авива. Чтобы Шалом Алейхим поставить. Так, но мы сейчас поставим других шведов из Шведиш Хаус
1: Мафия. Какие красивые у нас слушатели, я не могу. Вот Елизавета прислала кружок. Ну ты посмотри, что за мисс... Ну ты не смотри, ты женатый. Олег, зайди в чат, посмотри. Ну что за кошка?
0: Елизавета, в твой автомобиль следующий трек врывается. Ну и, наверное, не только в твой. Продолжайте присылать кружочки,
1: да,
0: друзья.
1: Мне очень
0: да.
1: нравится. Я так люблю эту песню 6.
0: Там и клип такой сочный.

0: Не, ну, допустим, нашему...
1: Отпусти его домой.
0: Ну, Олег,
1: зачем он
0: да
1: тебе?
0: Да он сидит, танцует. Ну, как нет-то?
1: Он
0: Олег,
1: делает
0: наслаждаемся вместе. Мы слушаем сегодня танцевальные треки. И Олег тому прямое подтверждение. Если бы ты не танцевал, то, конечно же, мы бы ничего подобного сейчас бы не делали. Вот я смотрю, медоед Джейсон нам тоже кружочек записал. В очках сердечки закидывает. Да.
1: Привет, дорогой.
0: Ну, ему я, допустим, лайк могу поставить. А другим парням я лайки буду стесняться ставить. Поэтому ставь ты. Вот, парни, вам шикарного тоже продолжения прослушивания. Девушки, мое почтение, целую вас в сердце. Сейчас давайте все вместе послушаем рекламу не очень долго.
1: Ура, деньги, погнали.
0: Ура, бабки, да. А потом продолжаем ЧБР на новом радио.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Тутуб. Приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutub.ru.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ОСБербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Новое. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
3: Мы продолжаем. Практически час уже пролетел. Солнце все еще с нами. Мне так... Это я про тебя, Олег. Улыбайся, котеночек. Да.
4: Да, Олеженька не хочет уходить, потому что он голосовал за следующую песню, которая посвящается танцевальному вечернему плейлисту. Проект «Что было раньше» на новом радио,
3: все
4: да?
3: Верно,
4: все верно. И мне стало вот любопытно, Алекс Клэр. Ну, интересный артист, все, ты дым-сюдым. Но прикол в том, что искусственный интеллект никогда круто не ответит на те вопросы, на которые круто можешь ответить ты.
3: Давай.
4: Или, например, я. Вот смотри, Алекс Клэр. Тырым-пырым, тут про него пишут одно, второе, третье.
3: Хороший
4: псевдоним, свой псевдоним он придумал еще в 10 классе. Алекс Клэр. Псевдоним. Имя. Алекс Джордж Клэр. Как ты думаешь, как долго он над псевдонимом своим работал?
3: Ну, я думаю, очень долго.
4: До 10 класса пришлось доучиться, чтобы вот прям...
3: Как он до 4-5 сам это придумал вообще?
4: Представь себе.
3: Жесть.

0: такой.
1: Я не могу сказать, что это прям такой танцевальный хит, но просто Кирилл похож. Калинин, когда он весь там переломанно двигается, вот да, похож, похож. Вот эти ростовые куклы, которые у супермаркетов.
0: Я что-то не вспомню, как танцует Кирилл Калинин, если честно.
1: Да, сейчас тебе гивок накидают.
0: Ну,
1: туда,
0: накидайте гивок
1: чата.
0: С Калининым.
1: Так вот, ребятушки, танцевальный плейлист продолжается. Вот как танцевать под следующую песню, подскажет, в моем случае, туловище, в твоем тело.
0: Очень плохо. Так плохо, что хорошо.
1: Да.
0: Get away, get away.
1: Олег, солнышко с нами, вы с нами, ребят.

0: и захотелось куда-нибудь на пляж, на вечериночку, да?
1: Да мне уже давно хочется, я уже третью неделю об этом говорю. С момента, как я подписала заявление на отпуск, я только об этом и говорю, потому что это каждый раз так работает, что ты уже представляешь, ты знаешь день, когда ты не придешь на работу, потому что ты отдыхаешь, и все, и ты просто автоматически не хочешь работать.
0: Ну, сейчас виртуально мы где-то там находимся, а это уже тоже на минуточку неплохо, да?

0: хорошо, ребята. Небольшой сейчас будет у нас перерывчик, да, для того, чтобы вы свои дела быстренько успели. Кстати, я не наблюдаю сообщения о том, что вы не можете выйти из машины. Вот исправляйтесь, скоро вернемся.
1: Что было раньше на новом радио? Реклама. Реклама.
2: Белые медведи в Магнитогорске?
3: Белые медведи в Магнитогорске!
1: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49 04 32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Мне нравится, что к окончанию этого часа Усишкин уже не спрашивает меня, он спрашивает
3: Олега.
2: А потому
3: что сейчас нас слышит меньшинство. Да, в регионах от нас отключились, занимаются своими делами. Вот.
2: У тебя не получится на двух стульях усидеть.
3: У меня получится.
2: У тебя уже не получается, я тебе так могу сказать. Надо поработать над этим.
3: Хорошо, к Собчак схожу. Ребятушки, мы сегодня слушаем такой танцевальный вечерний плейлист.
2: Летний.
3: Летний. Да, обязательно, момент. Обязательно, в обязательном порядке. И когда я сказал, может быть, Headhunter послушаем, Эви говорит, ну, как всегда, тот, кого знаешь только ты. Я говорю, да, включаю кусочек песенки, и Олег такой, я знаю эту песню.
2: Не, ну, если Олег уже... знает, то это... Да.
3: Ну и, соответственно, знаете ли вы... Вот это вот тоже важный вопрос, потому что только наш
2: там мессенджер... Алина Кофман, не слушая уже, ответа, да, написал уже текст песни, год создания, условия, студию, в которой писалась, она нашла архивные кадры,
3: ну,
2: записи.
3: Сейчас мы Элину на полчасика забаним немножко, конечно, за чрезмерную активность. Короче, вопрос. Прогулка по облакам или же революция в раю?
2: Революция в раю, наверное.
3: А Олег все-таки голосовал, что за прогулку...
2: Ну, давай Олега
3: тогда. Послушаем Олега. С удовольствием послушаем.
2: Все для Олега. Он же сидит тут в нее рабочее
3: Олег
2: время с нами.
3: Олег лучший. Да, друзья, если вы знаете тоже эту песню, накидайте плюсиков. Если нет, ну тогда я выключу ее нафиг, клянусь.

0: Я смотрю, тут еще предложение других хантеров послушать. Времен тектоника, например, которых ты знаешь, неплохо, да. Вот что-то типа того, да. Может быть, и до этого тоже доберемся, ребятушки. С превеликим удовольствием. Сегодня плейлист соткан из танцевальных летних хитов, которые вот прям легкостью заряжают. Ну и на деньги, надеюсь, тоже заряжат немножечко.
1: Зарядят. На все самое хорошее.
0: Зарядят.
2: 9 вечера в Магнитогорске. Новое радио.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: А вы что думали, радио это живая конструкция, да, не учили говорить в невыключенный микрофон? И что вы, ну реально ноги замерзли, у нас кондиционер тут холодит сильно, а мне холодить не прикольно.
2: Холодить. Ребятушки, ну мы уже говорили, да, из чего сегодня состоит наш плейлист, надеюсь, вы все одобряете. 80-й заглядываем, плейлист Эвички, группа состоит из двух мужчин, один из них белый, второй мулат. И при этом поют они, как два черных парня, офигенно круто, и чувство ритма у них просто безупречное. Погнали.
1: Опа. Друзья, опа. Нежное напоминание, что лучше игры, чем GTA Vice City, нет ничего. Шестая, ну еще как достать соседа, Кузя, но вот это все позерство. GTA Vice City навсегда в сердце.

0: А мне вот эта медлительность очень нравится.
1: Мне тоже. Она вот как раз...
0: По-вечернему
1: раздается. Да, это когда ты весь день купался, загорал, пришел в номер, немножечко поспал, нарядился на ужин, поужинал и прогуливаешься по какой-нибудь набережной. У тебя такой вечерний променад, и ты понимаешь, что твоя главная задача на завтра — повторить все то, что ты сделал сегодня.
0: Ой, да, как хорошо.
1: Я прогреваю всех на отпуск жестко. Даже те, кто сейчас в отпуске нас слушают, они после этого должны захотеть еще сильнее в отпуск.
0: Даже те, кто не собирается. Я хотел еще одну песенку из 80-х, но у нас тут все-таки должны быть качели. Ага. Поэтому в 2009 забираемся,
1: ура,
0: да?
1: Ура, Тектоник! Клянитесь, что вы не пытались выучить этот танец, как эти пупсы в клипе. Незакрытый магештальт. Сейчас будет. Готовы? И... 5, 6, 7,

0: танцевальный плейлист сегодня на новом радио в проекте «Что было раньше». Вроде бы неплохо идем, да?
1: Да, мне очень нравится.
0: 80-е я все-таки предлагаю заглянуть.
1: Конечно.
0: Да, обязательно. Но ты даже не знаешь, с какой песней.
1: Удиви меня. Удиви нас всех.
0: Ну, я сейчас обманул. Мы не 80-е. Все-таки это будет кусочек из 90-х.

0: Ну вот скажи, что не танцевальная.
1: Очень танцевальная.
0: Ну прям жестко танцевальная. Прекрасная песня. Валерию Яковлевичу огромный респект. Ну а сейчас возвращаемся в наш танцевальный вечерний формат, который предполагался в самом начале.

0: мы начинаем входить в раж. Обстановка по кайфу.
1: Мы с тобой кайфуем.
0: Надеюсь, вы тоже, ребятушки, про что было раньше. Сегодня слушаем крутые треки, которые были новыми, когда нового еще не было. Вечерний плейлист.
2: Все верно.
0: Танцевальный.
2: Все верно. И причем вот, ты говорил о том, что вот, казалось бы, вторник. Самое время напомнить о том, что послушать повтор можно будет в субботу с 6 до 8. Я думаю, в субботу.
0: Очень зайдет, мне кажется.
2: Очень зайдет.
0: Да.
2: Где-нибудь на какой-нибудь даче. Ой. Да под шашлычок.
0: Да вообще
2: с кайфом.
0: Да вообще.
2: Если вы не успеваете на повтор, вы всегда можете найти его в интернетах, потому что у Сишкина есть канал, сами знаете где. Если не знаете, то узнаете. Там все архивы всех выпусков есть.
3: Йоу,

0: Мне кажется, по осени надо будет вот этот плейлист прям вот от начала до конца повторить. Угу. Бодрый, вообще класс.
1: Очень хороший. Да. Каждый раз ты думаешь, ну ладно, ну какой-нибудь легенький сделаем, лайтовый.
0: Да, и он получается, а в итоге все равно хороший. Разрыв, не говори вообще, да. Мы летом просто решили немножечко так вот пройтись по-спокойненькому, потому что...
1: Да, ну, чтобы вот самый жир оставить накопить на осень. А как-то как будто бы все равно хорошо получается.
0: Да, а потому кажется, что вот если ты умеешь делать, то халтурить не можешь. Вот такие вот пироги, новый радиопроект, что было раньше. Продолжаем. Эй!
1: Эй!
0: Вот так вот уже.
1: Ой, да. Надо было наорать просто.
2: Да. No pierdas más tiempo. ¿Por qué? Porque la vida es corta. Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás. Pero piensa, es muy importante mirar para adelante.

0: Слушай, знаешь, какой трек вспомнили? Угадай. Очень-очень похоже.
1: Эквадор?
0: Эквадор!
1: Ну да, они, видимо, тогда несколько городов перечислили, да?
0: Да-да-да, очень удобно.
1: И причем на разных языках. Эквадор по-английски поют, в данном случае какой-то испанский, итальянский. И Энкогенфа. Да, это French version. Ребяшки, это проект, что было раньше на Новом Радио. Очень скоро продолжение банкета.
2: Fresh Talk.
3: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимает самый сок.
2: Fresh Talk.
3: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
2: Не пропусти Fresh Talk.
3: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На Новом Радио. Реклама.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
2: На море.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Элина Кофман написала: если составлять рейтинг жанров сегодняшней подборки, то евроденс, электро и тектоник уверенно поделят первое место. Но вообще-то попса тоже было.
3: А сейчас мне еще нравится, что кто-то не может в парикмахерскую попасть. Да. Да ничего, под ладно похожу. Кто-то говорит, домой пришел отдохнуть, но в итоге решила поубираться.
2: Да-да-да, это все. Мне вот это вот все надо. Вы спасли выпуск, мы его не удаляем. Вы понимаете, мы же работаем с вами, как это говорится.
3: О, человек на огромной машине пишет. Блин, смотри, какой огромный. Я чуть на красный не проехал, насколько, говорит, классный плейлист.
2: На такой машине на красный лучше, вообще лучше по правилам ездить. Вообще лучше и не шишковать никогда, и ехать 60 километров в час.
3: По шашку и попробуй.
2: Я думаю,
3: тон 40, наверное, а то и больше. Давай немножко тогда спокойствие вечернего поставим, да?
2: Очень хорошо.
3: Вот просто прям вот такой лайт.
2: Немножечко выдохнуть, перерыв на подышать, я это называю.
3: Именно так. Группа Wolfram и Геркулес и Love Affair.
2: Нормально.
3: Геркулес, хорошо.
2: Нормально. Ты нравится. Нормально.
3: Да, я, Оля, я с такой нежной душевной организацией из Тольятти. Геркулес. Геркулес.

0: Я смотрю, ты меня отметила. У меня аж 4 человека добавилось. Неправда.
1: Ребят.
0: Или как Кирюха радостный, Кирилл Калинин, наш большой друг, ведущий утреннего эфира, отметил, говорит, у меня 27 тысяч подписчиков. Ура! Ровно год назад в этот день было 28.
1: Дальше меньше.
0: Дальше меньше.
1: Только хуже.
0: Только
1: хуже. У тебя ничего не получится.
0: Продолжаем, что было раньше на новом радио. Ну что, наверное, такая от плавной энергии перейдем к испанской.
1: Да. А это испанцы?
0: Нет, конечно, но мне кажется, имя Джокеро могло бы быть испанским, и поэтому испанскую версию слушаем.
1: Понял. А...

0: кинем немножечко информации, фактуры, пока этого не сделала Элина Коффман.
1: Ну.
0: Не так давно Бенни Бенасси отметил 59 лет, 13 июля. И его песня уже в современной версии. Ну, он альбом выпустил, как водится.
1: Угу, естественно.
0: Так, ну да, почему бы и нет. Так вот, его песня «Love is gonna save us», переделанная, возглавила какой-то там чарт. Представь себе. В обработчиках.
1: Может,
0: а как нет?
1: Может,
0: а как нет?
1: Легенда, да. Легендович.
0: Потому
1: получается.
0: Что Легенда Легендович, да. Ну а сейчас мы продолжим слушать оригинальную версию этого трека. Ну, в смысле, продолжим. Начнем. Ибо танцевальный плейлист сегодня на новом радио вечерочком.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: 12+.
1: Реклама.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.
4: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
12: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
13: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
14: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 6+.
15: Новое. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
16: Так, мы на финишной прямой. Сейчас будем доводить вас, как говорится. И прикинув треки, которыми мы будем сегодня финалить, одно лишь слово в моей голове появилось, и это слово «экстазно». Это «экстазно». Будем идти по нарастающей, друзья, как положено.
17: Мне еще понравился комментарий от Сергея. Пишет: в субботу буду что-нибудь отмечать. Чтобы этот повтор послушать, да.
16: С днем дня, друзья. Дайте, пожалуйста, как можно больше реакций в чате, если вам

0: Не ожидали?
1: Да. Армин Ван Бюрен не послушайте в вечернем танцевальном плейлисте на новом радио. ЧБР. А как нет-то?

не доведем. Довели до предела, я надеюсь. Все, друзья, я с вами заранее прощаюсь. Целую в правую щеку, в левую, всех тех, кто не знает, как мышцы, целую в нос. Я надеюсь, что вы оцениваете этот чебер как экстазный. Я-то вообще в лютом. Все, целую, люблю, обожаю.

0: больше на новом радио.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

до встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет, то все хорошо.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Тут, кстати, у Holy Fame новый трек выходит вместе с Айовой и вместе с Доусом. Да, ребятушки, бодрый будет тройничок, но это к пятнице ближе. А пока его бенгер свеженький, последний послушаем.

Не успел прям прочувствовать его, а он уже и заканчивается. Это Кунгс, это Филлис Лондон на новом радио. То же самое примерно у меня происходит с мультсериалом «Красногорский парк», который вроде как включаешь, хочешь погрузиться, а он раз-раз, пару минут, и все, панч заброшен, серия закончилась. Присоединяйся к просмотрам.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Куда пропала Бьянка?
3: Понимаешь, это очень странный и на самом деле не совсем приятный вопрос.
0: А насколько для тебя изменился шоу-бизнес?
3: Очень сильно, он изменился кардинально. Сейчас все более так, чуть-чуть надпись, но я тоже не вижу в этом ничего плохого.
0: Хейт ты сейчас получаешь?
3: Мне писали, что я плохо пою, пою. Что я страшная, ну это естественно. Что я жирная, когда я весила 49 килограмм при росте 168.
0: Почему в твоих песнях, в последних, стало достаточно часто употребляться много мата?
3: В свое время я очень сильно R&B пыталась сделать народным.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире 1+1 Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения.
2: Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью.
1: Бросать выгодно.
2: Подробности на newradio.ru.
1: 18+.
2: Новое радио.

0: Доут он и его оцепенение на новом радио. Ребятушки, а ведь очень интересная история композиции. Она же написана в ответ на то, что артист создал 140 аккаунтов в социальных сетях и сам себе ставил лайки, посты писал и так далее, и так далее, и так далее. И потом его за это начали хейтить. А он сказал, да, это полный отстой, написал вот эту вот песню, и это такая вот своего рода исповедь. С другой стороны, если вот разобраться, как песни в чартах появляются, да, и с этой помощью тоже сплошь и рядом, но кто ж признается-то, это новое радио, суперхиты и суперновинки в бесконечном количестве. Продолжим их слушать, да вот уже очень скоро.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
7: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172-0+.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
14: Это мы.
15: Привет всем, это Сергей Лазарев.
16: С вами Тима Белорусских.
17: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
18: Это «Звонкий».
19: С тобой Даня Нилетто.
20: Новое.
21: Всем привет, это Мэри Гу.
22: С вами Джонни.
23: Меня зовут Ёлка.
24: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
25: С вами Полина Гагарина.
26: Всем привет от группы «Пицца».
27: Слушай.
28: Новое радио. Присоединяйся по
29: группе. Новое радио.
30: Новое радио.
31: Новое.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Как всегда, искренне надеюсь, что есть еще что-то, что произошло сегодняшним днем, и ты можешь к этому добавить приставку «супер». Ну, а если еще пока не произошло, то пусть случится.

0: вечерело. Анна Асти на новом радио. Ребятушки, а что бы еще такого интересного на кухне ночью поделать? Это понятно, что, конечно же, обожраться как следует. Вот я сейчас этим и занимался. Пусть не ночь, но на ночь глядя. А взрослому уже, когда хочу, тогда это и делаю. Тебе красивого вечера, может быть, приятного аппетита. А с нас уютнейший музыкальный аккомпанемент. Это новое. А по выходным оно превращается в...
1: Выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь

0: ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.

0: радио.
1: Наша любовь, поучительная притча, о встрече не больше, чем просто дурная привычка. Семья сна без слов.

думал, что только девушки в композициях мастерицы «Погрустись», то не тут-то было. И «Дри слез», и «Не лето» на новом радио сообразили на троих немножко вечернего сплина, так сказать. Вот, но дурные привычки мы куда-нибудь в сторону, да? В сторону. Нафиг. За ЗОЖ голосуем завтра вот с утра на пробежку, смузи, вот это вот все. Да ладно, кого я обманываю. Красивого вечера тебе. Чем хочешь заниматься, тем и занимайся. Главное, чтобы было все в удовольствии. А мы о аккомпанементе позаботимся.

0: Магнитогорске полночь. Новое радио.
1: И новинки тоже в полном порядке, ребятушки. В ближайшее время будет исключительно такая вот прям лайтовая версия вечера. Я имею в виду именно аккомпанемент. А вот чем ты будешь под него заниматься, это уже меня не касается.

0: Песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут...

покемарить, в пуфике не дают покемарить, на работе не дают покемарить и так далее. Такой внезапный энергичный коктейль на новом радио. Не в смысле внезапный на новом радио, а внезапный с точки зрения...

0: Бывает, кстати, о времени артистам на двоих 113 лет. Согласись, глядя на них, понимаешь, что старость – это явление эфемерное. А суперхиты и суперновинки – самые что ни на есть реальные в нашем эфире. К ним скоро.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Реклама. Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь.

что-то нам про бизнес. Ну, вот про бизнес как раз думать сейчас вообще, наверное, не хочется. Я не из-за ключевой ставки это говорю, а из-за времени. Достаточно уже дел на сегодня, пора и по городу прокатиться, да еще и с ветерочком. Данила Михайлов отвечал за саундтрек вечера. Ушел искать артиллерию.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Радио Хаб. 12+.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрэш-ток».
1: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.